0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива. Салават сива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Злостный алименщик, ну, почти лям задолжал своему ребенку. Ну, за это он еще, конечно же, ответит. В общем, он долго скрывался от судебных приставов, не брал трубки. И однажды, ну, вот любовь настигла. Он ждал звонка от дамы для свидания, Марины. Перепутал номера, голоса, видимо, все-все-все. И не понял, что разговаривает с судебным приставом. Он так обрадовался ее звонку. Сказал, где он находится, пригласил в гости и даже попросил не краситься, потому что ему очень нравится естественная красота. Ну и вместо девушки Марины к нему приехали судебные приставы,
4: не накрашенные, да.
3: Как и просил. Ну все, собственно, его доставили в отделение, арестовали, чтобы там и разбираться, и деньги, конечно же, снимут, ребенку отдадут. Ну, в общем, это сама по себе история, перепутал номера.
4: Слушай, ну это уже не первый раз такая штука происходит, когда сотрудники...
3: Назначают свидание,
4: Да, они через сайты знакомств работают. Да,
5: там массажные салоны даже заманивают.
4: Интересная работа. Да, ты что там кино. Такое? Это ж прям целый как сериал криминальный можно снимать. Да. Он лям ребенку не платил. Я представляю себе его удивление, когда он хотел... А потом его самого...
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта». На бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте и практике получения на acedifizvostok.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге, четверг сегодня, 6 августа. За окном солнечная погода, да, свежо, да, обещает еще один приятный день, без осадков, что самое главное. Вот такое лето нам нравится.
1: Ну, сейчас я смотрел движение воздушных масс. Будет типа облачность придет, так что не пугайтесь, выше плюс 21-22 не обещается.
2: Ну и не прямо жара, вот там идти с голой, раздетые, там, не знаю.
0: Для города, мне кажется, самая комфортная погода, еще плюс 20-25.
2: Для работы.
1: Вот, для работы в четверг. Вообще вот такой прям четверговый четверг. У кого какие планы, накидывайте.
0: Работать и еще раз работать.
2: Работать с утра, потом днем поработать, потом вечером поработать.
1: Ты молодец.
2: А ночью отдохнуть.
1: Я сегодня еду на фотосессию.
0: Фотосессию.
1: Для журнала. Глянцевого.
0: Тещин язык?
1: Тот, который царапает. Тот, который мять неудобно.
0: Я извиняюсь, и какой у тебя будет стиль, тематика? Голое что-то там?
1: Конечно, нюцы. Буду исключительно с ними. Ну, ты же понимаешь, что у меня какая съемка может быть? Автомобильная.
0: О, скучно.
1: Конечно.
0: Скучно живете.
1: Я как придаток к чужим тачкам.
0: Ну ладно, хоть не на электросамокате.
1: Ну, практически на электромобиле. Ребята, начинается новый день. Сегодня вот до 11 утра традиционно катапульта с вами. А потом все. Как говорится, потом работайте.
0: На пенсию или что?
1: Потом работайте сами вообще. Так что всем здрасте, просыпайтесь. Реклама.
3: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: 9 августа. Площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
10: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
11: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
12: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос-Маркет.
10: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Казахский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Спонсор афиши ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
0: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сегодня четверг, день кинопремьер, поэтому посмотрим, что у нас в кинотеатрах
3: ну давай,
0: идет нового.
3: Колобка нам давай.
0: Конечно, Человек-паук подвинется.
4: Подожди, его вроде
0: недельки.
4: Как уже в Москве уже захейтили Колобка и Человека-паука уже начали продавать по-быстренькому, потому что рейтинг 1.1.
3: Но я вчера видел афиши, что вроде как со следующей недели Паук появится.
4: Да, но что-то некоторые кинотеатры решили перезапуститься.
0: Кинотеатр, вообще, кинобизнес попросили перенести премьеру «Человека-паука», дать возможность
4: Колобку
0: проявиться. Вот была премьера этого Колобка, ну, Гарик Харламов был, мама его там была. Знаете, кто маму сопровождал? Шаляпин.
4: Федор, что ли?
3: По-по-по.
0: Так, давайте про фильм. Значит, ну, на самом деле сюжет забавный. То, что Колобок вселяется в человека, но не в богатыря по всей вот этой истории, а в обычного пекаря Тихона. И Дмитрий Журавлев его играет. И, значит, и просто когда в тебе живет дух Колобка.
3: Журавлев прикольно.
4: Жарить другую выпечку как-то уже, знаешь.
0: Это, конечно, очень серьезно.
3: Ну, Журавлев прикольный, мне он нравится.
4: Слушайте, но я вообще, я так и не понял, а что такой резкий хейт в сети Колобок-то вызвал?
0: Потому что, видите, я думаю, что это из-за Человека-паука, если честно.
3: Да, потому что, ну, специально убрали конкуренцию, знали, что он сильный, этот фильм, и специально убрали конкуренцию, чтобы Колобок побольше собрал.
0: Ну, и вас бы и так бы, наверное, посмотрели, дети бы посмотрели, вот твой ребенок пойдет на день рождения смотреть. Гоша Куценко там играет волка. Специально учился играть в эти в ножички кидать там эти самые.
3: А это же часть франшизы, по-моему, «Последний богатырь».
0: Да, конечно.
4: Это ответвление, как у Марвела.
0: Да, Елена Подкаминская там играет, Татьяна Догилева. Ну, много актеров. Большой, конечно, классный актерский состав. И еще один фильм, который детям точно зайдет, родителям тоже понравится. «Смешарики сквозь вселенные». Это, конечно, ну там и анимация, и игровое кино, что вот Крош и Ёжик находят устройство, которое переносит из мультика в игру про будущее. И там они обычные дети, которые вместе с родителями летят на космическом корабле на Марс. Вот. Ну, конечно, такая забавная история. Там Надежда Михалкова играет, Ян Цапник, Николай Добрынин, Александр Лыков, Людмила Артемьевна тоже классные, хорошие.
3: Напоминает
0: состав.
3: Вообще мои сны при температуре 39,9.
0: Да, конечно, ну там как бы бред. Это же понятно, это фантастика. Фантазии.
3: Ну, мультивселенная, это, я так понимаю, они тоже у «Мстителей» под это.
0: Ну, смешарики, они на самом деле, и родители любят смешариков. Просто смотреть с детьми, насколько они с философским там

0: под текстом и со всякими приколами. Вот. А, кстати, еще я же забыла про колобок. Там забавные есть сапоги.
1: Как скороходы.
0: Это? Не скороходы, а сапоги. Вот я забыла.
2: Бархатные тяги, что это?
0: Самокопалки или как это... Короче, какие-то...
2: Что они делают?
0: Сапоги. Ладно, все, про наши фильмы закончили. Есть еще фильм «Корни. Сага о вампирах».
1: Я уже думал про группу «Корни» с фабрики
0: звезд. Про пятерых инфлюенсеров, которые отправляются на выходной. В лесной ретрит.
2: Пока все логично.
0: И просыпаются от укуса вампира.
2: О, ну, классика. Как бы. А он тихо сидит и посасывает.
0: Они вот бесплатно-то ездить по всяким ретритам на инфлюенсерские.
2: Лучшая реклама курортов и Краснодарского края, считаю.
3: Из всего экшена, по сути, колобок.
0: Да.
2: А, кстати, знаете, что я вчера обнаружил? Ну, Саня вот как раз знает. Ага. Вышел, оказывается, новый сезон сериала «Теда Ласса». Четвертый сезон.
3: Да,
2: он там женскую команду тренирует. Ну, прикольно, я первую серию посмотрел. А по одной серии будут выходить, так что...
3: Я не смотрю сейчас пока специально. Потому что, знаешь, по одной серии они закармливать будут. Так я лучше уж это, когда все выйдут, спокойненько сяду за один вечер.
2: И усну, да?
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
4: Реклама.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь?
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
16: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: Lucky Motors.
18: Как сэкономить на покупке авто?
19: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
1: Акция до 31 августа 2026 года.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.25 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. К этому времени подкопления уже такие прямо плотные. Опять в направлении Норильской по проезжей. Все у нас там раскопки идут. Так как вот с участком на Икаде в районе Северки все идет. Ну, точнее, нет, ползет. Что касается движения, также на подъезде в районе Меги по Часовскому, вернее, не по Часовскому, а съезд со стороны Новомосковского тракта занят уже перед светофором, также в районе Амундсена-Объездной сейчас вот какой-то ажиотаж со стороны Чкалова. В районе первого километра Космонавтов, возможно, будут проблемы, потому что там ДТП на Шевской, уже народ выстроился перед фронтовых бригад на выезд. ЕКАД уже потихонечку нагружается в районе ТЭЦ, так что будьте внимательны, выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Пожалуйста, звоните. С удовольствием с вами поговорим об автомобилях и на автомобильные темы. Главное, делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал. Безопасность превыше всего. Поэтому набирайте наш номер. Либо останавливаетесь где-то, чтобы поговорить, либо просто уже доехали, тогда поболтаем. Алло.
3: Здравствуй, Саша.
2: Да, привет.
3: Слушай, тут вот до вас дозвонился все-таки.
2: Угу.
3: По поводу старых разговоров, вот ты говорил, у тебя машина там брякает на гребенке.
2: Ну, как старые вчерашние разговоры.
3: Ну, вчерашние, позавчерашние.
2: Да.
3: Вот. Я хочу тебе посоветовать порыть в той стороне. У меня просто такая же проблема. Ну, почему-то только зимой.
2: Ага.
3: Летом такой нету проблемы. Есть пыльники на стойках у нас, на амортизаторах китайских. Вот они дубеют и начинают стучать, как вот линька полетела.
2: Ну, тут, понимаешь, как бы есть нюанс один. Разговоры-то старые, а машины-то новые. Машине полугода
3: вот,
2: нет еще.
3: Да. Вот они прямо с нуля идут.
2: Дубовые?
3: То есть это да. Проблема была у всех китайцев, по крайней мере, в сообществе эмигрантов.
2: Uh-huh.
3: Это обсуждалось при покупке прямо. Летом я покупал, у меня было все нормально. Ну, то есть осенью. Зима только наступила, месяц прошел. Все, начала брякать. И вот это вот два года методом тыка сделали вывод, что вот это стучат эти вот, дубеют стаканы, ну, вот эти пыльники.
2: Но у меня, видишь, у меня конкретно прям вот эта ерунда начинается только на щебенке на какой-нибудь полевой дороге.
3: На гребенке вот это все.
2: Притом даже вот по площади я спокойно еду, у меня вообще никаких лишних посторонних звуков нет. Как только выезжаешь на гравийку, все начинается тут же.
3: Да, вот она, вот эта вот штучка, самая подъемская. Ее очень долго искали, где там все перерыли. И пружинки, и обшивку, и в общем все. В итоге можно проверить, я не знаю, я буду менять уже, наверное, пыльники-то к зиме ближе. Попробуй так, колесо, вынеси колесо свободно, вверху закрепи хомутом пыльник, чтобы он не болтался. И попробуй поездить, если он не брякает, значит...
2: Ну, там, честно говоря, звук идет конкретно от такое ощущение, что вот, знаешь, как линки просто поддалбливают. Скорее,
3: да
2: там и они сами по себе слабенькие. Ну, то есть, как бы сама по себе конструкция у меня вопросы вызывает. Я же тоже поднимал машину, смотрел. И я с друзьями-то общаюсь, слава богу, среди моих знакомых только с десяток дороговодов. И я как бы постоянно слышу от них одно и то же. Притом, как бы задаю вопрос, а как-то решить можно там, я не знаю, более усиленные резинки поставить, еще что-то. Мне говорят, ну, как бы так, 2 на 1.5, типа. Но твой совет принял, спасибо тебе большое.
3: То есть просто попробуй порыть в эту сторону. Оно незаметно, оно кажется, ну резинка, она тут не должна. А вот она оказывается как. Там
2: понятно.
3: У них пыльники, у меня еще был старый китаец, сейчас доскажу. В 2011 году я покупал Хайму. Тройка такая была, если помню.
2: Ну, конечно. Хайнаньский завод Мазды, ну.
3: Да, вот. У ней тоже вот пыльники я менял. Пыльники были, но они на самом деле не дубовые, они пластиковые или что. Вот это вот я не могу понять. На той машине были. На это я еще как бы еще не снимал. Не могу сказать. То есть вот этим только собираюсь заняться.
2: Понял. Ну что, спасибо тебе. Благодарю и хорошего...
3: Я позвоню тогда зимой и скажу, что все нормально.
2: Все, тогда будем чекаться зиму. Давай. Удачного дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. Приятно, когда люди и советов накидывают, и свои ситуации рассказывают. Вы можете дозвониться с вопросом, либо про конкретную машину какую-то рассказать, либо свой вопрос озвучить. С удовольствием ждем. Еще раз напомню, 237-104. Это телефон прямого эфира. Набирайте его, оставайтесь на связи. Будем с вами общаться. Те, кто проснулся уже, не знаю, едет где-то и так далее, может быть, двигается и хочет какую-то ситуацию конкретно обозреть. А, и в очередной раз, вчера вот вечером уже ехал домой, уже темно было, где-то в районе 11 часов вечера. Байкеров хочу предупредить. Ребята, пожалуйста, не горцуйте в междурядье, видно вас не очень ночью, честное слово. Алло. Алло. Вы в эфире, да, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Да-да-да, говорите, слушаю вас.
4: Я бы хотел вот узнать, приблизительно хоть вот растаможить машину, сколько процентов там, от чего это зависит?
2: Это зависит от ее первоначальной стоимости, от мощности и так далее. На самом деле в интернете есть куча калькуляторов, можно прям конкретно даже по моделям забить, и вам тут же посчитают, сейчас просто некогда с этим разбираться. Давайте еще один вопросик примем. 237-104. Конкретные модели обсчитывать в эфире не вижу никакого смысла, потому что много составляющих. Есть целые компании. Кстати, у нас тут один из слушателей задавал вопрос, типа, а вот кому бы податься-то, чтобы машину из-за рубежа привезти? Да сейчас многие автосалоны, центры, которые дилерскими-то являются, везут по импорту параллельного машины. Алло. Да-да, здрасте. Ну, вы в эфире, говорите со мной, да.
5: Александр, здрасте. Вот хотел бы вас спросить, что вы можете подсказать по машинам у нас Mercedes GLK.
2: Mercedes GLK двухлитровый мотор?
5: Трехлитровый.
2: А, трехлитровый. Ну, как бы едет. Едет прикольно, когда едет. Просто, видишь, к этому времени сейчас надо понять, ты откуда машину смотришь? Где она? Алло. Ну, то есть она в стране уже отъездила, то есть ты ее смотришь здесь.
5: Это, очень... Да, конечно, машинка 10-го года там, допустим.
2: Ага, 10-го года. Ну, ты знаешь, вот меня этот стандартный холодильник, у него там один, по сути, конкурент-то был, только X3. Вот. И вот с такими моторами, трешками, они дикой популярностью пользовались. Почему? Потому что хорошо сбитая платформа, он и управлялся нормально, несмотря вот на свою высокую достаточно крышу. На дизеле он реально достаточно долго эксплуатировался и практически без проблем. Но скажу так... Вот некоторые вещи, садясь в салон, да, ты как бы понимаешь, насколько этот автомобиль уже остался в прошлом. Объясню почему. Потому что вот эти вот мониторчики, которые под магнитолу ламповую сделаны, там еще какие-то вещи, воздуховоды, еще, ну, много-много нюансов, которые начинают тебя потихонечку просаживать в плане того, что вот у всех как бы современно, а тут даже никакого решения особо не будет. То есть как бы вот ты получил это все такое, знаешь, и не стандартный классический немецкий кабинет, как в C-классе, например, а что-то такое с намеком типа на футуристичность, материалы там, ну, такого, знаешь, ну, не совсем высокого качества, я мягко говорю. Значит, и при этом вот это все маленькое такое, как бы, уже не суперсовременное, на кнопках такое стандартное европейское среднего класса, но, опять же, повторюсь, есть фанаты и поклонники. Хорошо, я поддерживаю. Мне этот автомобиль нравится больше, чем решение у BMW, сразу говорю.
5: Ну вот по технике мотора, то есть... В принципе,
2: вот что с топливным оборудованием, тут я тебе ничего сейчас не подскажу, это все так много от состояния и от того, кто владел этим автомобилем, чем заправлял, как его обслуживали. Возраст уже приличный. И пробег будет большой достаточно, а на дизеле чекаться придется чаще, и придется ехать к специалистам, ремонтопригодное там это оборудование или нет, только они тебе подскажут, потому что раньше там была как бы возможность и настраивать его нормально и так далее, как это сейчас выглядит, я уже от дизельной темы отошел и не вдавался в подробности.
5: Спасибо большое.
2: Не за что. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов, 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Ленда».
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, мы принимаем ваши звонки. 237-104 вы можете дозвониться. Мы приготовили для вас вопрос. Варианты ответа. Выберите правильный, получите приз.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что, на связи уже кто-то есть? Здравствуйте.
2: Привет.
3: Алло.
2: Кукусики.
3: Привет. Привет. Говори громче. Как зовут тебя?
0: Да. Давай знакомиться.
4: Александр меня зовут.
0: Саша.
3: Расскажи, пожалуйста, Сань, кем работаешь, что делаешь?
4: Директор небольшой транспортной компании.
3: Очень хорошо. И товарищ директор, наверное, в костюме приходит на работу.
4: В последнее время нет.
3: Ну, костюм-то есть.
4: Костюм есть.
3: Ну, тогда вопрос, внимание тебе. Для чего изначально нужна была прорезь на лацкане мужского пиджака? Лацкан, что такое, ты же знаешь?
4: Да нет, сзади это, которая прорезь.
3: Нет, наоборот.
0: Вот тут на груди. Вот,
3: вот которые налево, направо лацканы раскладывают.
4: Да, понял. Все,
3: вот для чего эта прорезь как бы изначально нужна? Туда сейчас что только не втыкать.
2: Давайте варианты.
0: Три варианта. Чтобы пристегивать часы на цепочке, чтобы вешать пиджак на крючок, или чтобы застегнуть воротник, если холодно. Вот это вот.
4: Между первым и третьим вариантом.
0: Ну, давай тогда думать логически.
3: Ну, ты чё?
4: Я думаю, часы. А, нет.
0: Ну, часы-то... Куда их? Они тут прям...
4: Третий вариант. Да, часы на кармашке.
0: Конечно. Как это стильно, красиво смотрится, когда вот так вот...
3: Вообще, на самом деле, это уже просто дань моде. Потому что, как правило, только вот именно такие, знаешь... Как это правильно-то сказать, такого армейского типа, безворотниковые, лацканы у них именно пристегиваются сюда, они, знаешь, как китель
0: делаются. Да, в принципе, любой жакет можно так пиджак.
3: Но сейчас современные пиджаки уже никто так не запахивает, это просто дань исторической моде, потому что в свое время было принято именно лацканами прикрываться от ветра, да.
0: Даже запахивают, еще как это сейчас очень модно.
3: Но обычный пиджак, не с дублерином который, ну я вас умоляю. Запахивает-то?
0: Саш, поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Сейчас кричи.
4: У вас офисе были. Забирала жена приз.
3: Нифига, какая у вас семейка. Давай кричи катапульта и трубку не клади. 3-4.
5: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия «Пенсионеры». На 10-й «Коммунисты России» и, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: И солнце по крышам, и в городе лето.
5: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «СЗ Талан Регион 54».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают временами облачную погоду до плюс 22. В север области, Североуральск, Ивдель, там 19 градусов тепла, облачность посильнее.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность, днем без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.05 в Екатеринбурге, четверг, сегодня 6 августа уже, за окном плюс, пока плюс 18, обещает до плюс 25 днем.
1: Ну, это на солнце, прям на солнце, что-то я смотрю прогнозики-то 21, и сейчас прохладненько с утра, с ветерком, поэтому те, кто в одной футболочке...
2: Могут замерзнуть, да.
0: Но днем будет нормально, но обещает облачность, а вот уже с завтрашнего дня и все выходные дожди.
2: Чего? Мы еще не просохли. Ну, не окончательно.
0: Ну, ты-то не просохла, мы про тебя знаем.
1: Взыди вестник плохих новостей. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» Мороз, Новыч и Королев, и уже завтра мы с 7 до 11 всей катапультой будем работать в официальном дилерском центре Lucky Motor Stank на Металлургов 65А. Поэтому, ребята, приезжайте сами, тенки щупайте, машинки интересные.
0: Нас тоже можно будет пощупать.
2: Да, если не сможете приехать, вы видеотрансляцию включайте на сайте pilotfm.ru или в группе пилотов во ВКонтакте. Ну а партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
1: Вот чего только не сделаешь ради... объектов вожделения.
2: А ну-ка.
1: Вот что только не сделаешь.
2: Геройские поступки.
1: Да, геройские поступки. Тут богатая китаянка вписалась в финансирование кинопроекта, дораму спонсировала. Ага. Сама же себя утвердила на главную женскую роль.
2: Продюсер, она
1: же актриса. Да, она же главную роль играла, значит, и, конечно... любимого своего актера.
2: Она
1: туда.
2: Сама сценарий писала, собственно.
1: Подожди, сейчас вообще. Короче, утвердила на главную мужскую роль как продюсер 23-летнего красавчика Джун Ю Фея. Ну, это вот прям топчик сейчас у девчоночек такие, знаешь, как те, кто любит...
2: Ну, в дорамах вот они все
1: да,
2: такие.
1: Да. Значит,
2: мальчики.
1: Себя... по сценарию, сделала его возлюбленной. Настояла на то, чтобы в сериале было более 60 сцен с поцелуями.
2: Обнимашками
1: хотела
2: там
1: перейти
2: всякими, да.
1: На, значит, более откровенные сцены. На съемках постоянно лезла целоваться к актеру, обнимала. Садилась к нему на коленочки. Добавляла откровенные сценочки. Несмотря на возражения всей съемочной группы, тыкая тем, что она вообще спонсор и продюсер этого всего проекта, в итоге из короткометражек пришлось вырезать более 20 сцен с поцелуями. Она жестко разозлилась и вообще отказалась выплачивать остаток гонорара съемочной группе.
0: А я извиняюсь, а кино изначально что было?
2: Слушай,
0: комедия,
2: а
0: драма?
2: Сидит, ну, это дорама такая там. Это сидел мальчик-то вот этот вот так, вполне довольный. На фотографиях, по крайней мере.
0: А что, ему заплатили, поцеловали?
2: Значит, актер хороший.
1: Ну, ему-то весь гонорар, видать, выплатили-то. Но, отработал парень-то.
2: Продолжение будет дорамы.
0: Что про него говорят? Попал в кино через постель или что?
1: Да нет, он как бы до этого актером был. Просто, видишь, женщина под себя подбирала полностью все. Ну, так зачем из этого делать прям сериал?
0: Она могла просто его снять на неделю, на месяц.
1: А что, так можно было, что ли?
0: А тут смотри, целое кино.
2: Все легально, и это все увидят.
1: Ну и снимали бы на телефон себе хоум-видео.
0: Насколько она хотела бывшего задеть, что целое кино сняла.
1: А нет, она влюблена в этого чувака.
2: Да понятно. Что ты не понимаешь, Серега? Эх ты. Понимаешь, любовь.
0: Вот все, ждем в следующем году на Оскаре это кино, чтобы номинировали во всех номинациях.
1: Я думаю, нет.
0: На шоколадном Оскаре.
1: Мне, кстати, интересно, а вот когда мужчины себе продюсеры также подбирали актрис?
2: Так все уже прошли эту школу, ты понимаешь?
0: Всех уже засудили, и все уже получили по сроку. И
1: будет
0: по
1: ли ей что-то за это? Интересно. Может, у нее свой остров есть? Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Называется она «Верю, не верю». Женщин ждем в эту игру особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Ну,
5: держись, я подгребаю. Хватайся за весло.
6: Спасибо, дружище.
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот, чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: Ремзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
12: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Ремзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
13: Автомагазин Ремзона. Создаем стиль, который выделяет.
14: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
15: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
16: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
18: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
19: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
20: Эх, прям как у нас.
19: А дальше?
21: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
22: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
23: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
24: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Евгений, хоккейный тренер детишек и юниоров. Тренирует. Здравствуй, Жень.
4: Женя, привет.
3: Да, привет. Что за хоккейный клуб-то? Школа какая?
5: Хоккейная школа «Факел» называется.
3: О-о-о!
2: Это где вы находитесь?
3: Это компрессорная?
5: Это район компрессорная, да.
3: Это
5: верно.
3: Ивану Смирнову от меня привет большой передавай.
5: Ага, хорошо, передам.
3: Он и мой тренер, и товарищ.
4: Серьезно?
3: Да.
5: Да, я знаю. Да.
3: Не, ну, Ваня вообще старый друг, на самом деле. Мы вот недавно совсем играли вместе, тоже так.
2: Гоняет он тебя, признавайся.
3: Конечно, что, ну, он профессиональный хоккеист вообще. Тренерскому привет составу тоже передавай. Против тебя сегодня Женя играет Елена, она кладовщиком работает. Лена, привет.
6: Привет.
4: Привет.
3: Слушай, что у тебя там на складе-то? Что у тебя есть интересное?
2: Ну?
6: У меня...
3: О, Женька, подожди секунду, Лен. Женя у нас сорвался. 237-104. Сейчас быстренько примем звонок. Лена, подожди секундочку. Жень, ты чё? Ё-моё. Алло.
2: Привет.
7: Алло, привет.
3: Да, привет. Тебя как зовут?
7: Меня Тариэль зовут.
3: Ариэль или Тариэль?
7: Тариэль.
3: Ну, чё себе.
4: Ну, вообще как русалочку Ариэль. Не знаю,
2: Посейдона Тариэль.
3: Лена, ты недорассказала. Чё на складе интересного есть у тебя?
6: Хранитель ценностей, я же сказала, это военная тайна.
4: Вот, хранитель.
2: Золото, у тебя там консервы, тушенка, что?
6: Есть все.
2: Мне кажется, вот она так, как, этот, вот, как голум над золотом.
3: Ну, ладно. Моя прелесть. Сейчас мы с вами поиграем и проверим, на что вы способны, чтобы выиграть. Значит, три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто наберет три правильных ответа, получит приз. Мы утверждаем, что на медали Нобелевской премии мира изображены трое голых мужчин.
4: Боже мой.
3: Три голых мужика. Веришь в это, Тариэль?
4: Сразу захотелось.
7: Не верю.
3: А ты, Елена?
6: Не верю.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что там Тамареска – это стенд для фотосъемки с отверстием для лица. Это вот на курортах любят такое, да, сейчас везде. Сфоткался.
6: Как еще раз, пожалуйста,
4: там Тамареска. Стенд для фотосъемки с отверстием для лица.
3: Это такой старый советский метод, когда ты в кругляшок рожу суешь, да. И там с другой стороны, как будто ты такой там это на море.
4: Ну, пират, может быть, там или красотка какая-то.
3: Я последний раз такую штуку на Шарташе видел.
4: Да нет, до сих пор такие есть.
6: Я верю.
3: Ты веришь, а ты, Тариэль? Да, нет.
7: Не верю.
3: Не веришь.
7: Нет.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что похмелье по-португальски

0: Ресака. Верите?
1: Тариль.
2: Не верю.
1: А ты, Елена? Лен.
3: Давай, хранительница.
1: Ресака по-португальски похмелье. То есть ты веришь.
4: Я верю.
1: Теперь давайте разберемся. Значит, смотрите, по поводу Нобелевской премии мира. Значит, на медальке изображены трое обнаженных мужчин, которые положили друг другу руки на плечи. На плечи! Внимание!
3: Ладно, ладно. Все.
1: Никакого отношения к штурвалам это не имеет.
0: Посмотрел реально, да. Трое мужчин, руки на плечах. Ну, там больше ничего не видно.
1: Но они как будто бы танцуют сертаки в круг.
3: Ага, понятно.
4: А с чего взяли, что они тогда голые?
1: Да там видно, потому что они голые.
3: Все рассмотреть можно.
1: Ну, медаль же. Ну, видно. Как будто античные скульптуры танцуют в круг.
0: Причем этот слева, который на Сашку похож чем-то.
1: А вот этот посередине он почему-то на чувака, который он не смотрит на нас, он смотрит на одного из чуваков. Короче, вопросики есть к медали за премию мира.
3: Да. Ну, а там Тамареско, да, вы правы, это действительно стенд для фотосъемки с отверстиями. Смешно, весело. Там Тамареско. Забавное слово.
1: Ну и, наконец, португальский язык.
0: Похмелье по-португальски на самом деле ресака.
1: Ну что, только вот Елена медаль за премию Нобелевскую.
3: Эти голые мужики.
1: Эти
0: будут тебе
1: подвели.
0: Сниться теперь, вот. Да.
4: Меня и смутило вообще-то голые мужики.
1: Но ты можешь сама посмотреть, как это выглядит. Меня тоже много чего смущает. Значит, ребятки, мы вам желаем хорошего дня. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
4: Катапульта!
5: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Страшная толстуха в роговых очках.
2: Лина. Это я.
3: Очки надела, чтобы лучше видеть, разглядеть, что там у вас. 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге. Минутка здоровья сейчас будет.
4: Угу.
3: Ученые выяснили, что из-за тренировок в спортзале, мальчики, орган действительно становится меньше.
4: Как хорошо,
3: это
4: что я не тренируюсь.
3: Не миф. Но паниковать не нужно. Это уменьшение временное. Во время тренировки кровь активнее поступает к мышцам, сердцу, легким, коже, вот, все. И это врачи объясняют, что это такое gym penis. Это нормальная реакция организма. Водички попьете, только не взахлеб. Вот бы немножко водички попили, и все.
5: Но
3: размер возвращается к обычному. Ну, во время тренировки-то вам зачем? Вот, а потом уже можно.
5: Мне нравится вот это, вот знаешь, там... Ой, у вас малокровие, он встает, ты падаешь. Все вот прям, понимаешь, это что значит, он уменьшается?
3: Уменьшается. То есть ты в процессе... Это... Во время тренировки, а потом все обратно.
5: Ответьте мне на вопрос, мужики, а что реально кто? Вот я просто много лет тренируюсь, там, ну, может быть, не так профессионально, вы мне подскажите, а что реально кто-то со стояком тренируется? Просто
4: не все залы сами ходят.
5: Или они как это, они прямо рулеткой замеряли после каждого подхода?
3: Да.
5: То есть прям вот качнул бицуху, померил?
3: Да, на подход вот так вот прилег, ну,
5: слушай,
3: надо проверить.
5: Я смотрю на пару качков-то у меня в зале, они куда-то отходят. У него подход, и он куда-то отошел.
4: А что ты думаешь, они перед зеркалом постоянно трутся? Они там это смотрят, замеряют все мысленно.
3: Про замеры. Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому, даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
5: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
4: Сомнительно, но
3: 7,
4: окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так. С пивом пойдет.
5: 3 минуты с натяжкой.
3: 7, 13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
5: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
5: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
5: Не, ну, погодите. Просто
3: чего?
5: Мне кажется,
3: вот
5: время
3: вот
5: настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии. Это потом
5: ну, понятно,
3: без...
5: что...
4: Именно сам процесс, да?
5: Да вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Адам.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
3: Не стыдно?
4: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3-9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
12: Жилой квартал «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
15: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Катапульта.

0: пульт.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Начнем мы с пробки, которая начинается от Уктуса и до Глобуса тянется по улице Щербакова. Вот прямо подросла очень-очень быстро. На Кольцовской развязке тоже пробка и подъезд к ней осложнены. Затруднения на Старом Сибирском тракте, особенно со стороны Птичника и переезда. Также Комсомольская со стороны Калины перед Малышево. Затруднения в движении продолжаются на проезжей перед Норильской. Вообще, кто из Березы выбирается, что в одну, что в другую сторону, печаль, тоска. Потому что на ИКАДе в районе ТЭЦ и стройка, там со стороны Кольцова более-менее быстро проскочить еще можно, а вот со стороны Березы отнюдь. Также затруднения при заезде по Космонавтов перед фронтовых бригад и в районе там, перекрестка, где разворачиваются люди тоже. Шевская перед фронтовых бригад в оба направления подстаивает Донбасской автомагистральной до Бебеля Таватуйской. Также Карла Липнихта в нагрузе Челюскинцев съезд в сторону Космонавтов. Нагружена улица Куйбышева в районе Луначарского. Также перед Московской горкой. Щерса в районе Южного автовокзала. Со стороны Виза авария перед Серафимой Дерябной Шаумяна. Шаумяна со стороны Белореченской правой ряд всегда стоит практически на широкой речке Суходольская в направлении Тенистой, а там дальше перед объездной более-менее норм, поэтому все равно выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Это наш номер телефона. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Мы говорим о конкретных автомобилях, об автомобильных темах, которые популярны для автомобилистов. И ваше мнение слушаем. Алло. Сорвался. Ребят, набрали номер? Оставайтесь на связи, пожалуйста. Время друг другу не расходуйте. 237-104. Есть желание, есть вопрос? Дозванивайтесь. Алло.
3: Александр, приветствую.
2: Привет, слушаю тебя.
3: Ну вот, хочу поговорить про эту, как говорится, пробку, где мост...
2: там, где...
3: палаток на ЕКАДе.
2: А, вон про что ты.
3: Да, ну-ну. Вчера 50 минут там стоял, там уже вторую неделю ничего толком не делается. Это, не знаю, саботаж какой-то или вредительство какое-то.
2: Ты имеешь в виду в районе ТЭЦ?
3: Нет, не ТЭЦ, это в районе перед Пермским трактом.
2: А, ты имеешь в виду Северский мост?
3: Да. Mm-hmm. Специально, что ли, они так делают? Вторую неделю опять... Ничего там не делается.
2: Я, честно говоря, не очень понимаю, почему такая проволочка вообще. Ну, то есть...
3: А куда смотрят органы-то вот эти специальные? Это же ИКАД, это же логистика, это капец.
2: Во-первых, у меня два вопроса по поводу этого всего. Значит, смотри, вот первый вопрос. Тебе не кажется странным, что вот на таких важных участках, где у вас железнодорожное полотно проходит под мостом, нормально сделать мост не могут уже черт знает сколько времени. Второе.
3: Наш Лакишский мост тоже полгода делали.
2: Вот. Значит, второе. Если вы начали, так вы, ребят, как-то, ну я не знаю, там усиленными темпами это все делать. Да мы готовы подождать. Но я сам в этой пробке простоял на прошлой неделе 45 минут.
3: Да, 45. За ночь можно все сделать, асфальт новый положить за ночь.
2: Да там, видимо, есть проблема другая. Там что-то, видимо, с подошвой самой, либо там с самим мостом уже проблемы есть. И я так понимаю, что они, возможно, пеняют на то, что там связываться приходится с расписанием поездов и так далее. Почему? Потому что внизу действительно железная дорога проходит. Бывают такие проволочки были как-то на... Я точно помню, что на мостах, которые вот в сторону Тюмени делали, там такая же история была. Тоже, где проходит железнодорожное полотно, постоянно вопросы были. И делали долго, и прерывать невозможно было. То есть там в какой-то определенный период можно, в какой-то нельзя. Ну, то есть вот здесь я думаю, что они на это пенять будут. Но...
3: Я надеюсь, нас тут слышат.
2: Но ты знаешь, честно, хочется как-то повоздействовать и сказать, ребята, это ЕКАД, это обход города. Туда идут фуры, прям километровые пробки. А еще же со стороны Академа и Широкой речки сняли асфальт на московской развязке.
3: Да.
2: И там тоже трэш вообще. Я не знаю, честно.
3: Ну ладно, всем удачи.
2: Спасибо, удачи и тебе. Следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. Алло. Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Да, привет, слушаю тебя.
4: Постоянно слушатель ваш, Дмитрий.
2: Рад, Дима.
4: Тут про ЕКАД мы поговорили. Угу. Я хочу поздравить. Очень хороший у нас ТЭУ строят по Московскому тракту на въезде Екатеринбург. Вот. Только до нее доехать надо еще. То есть ЕКАД у нас проблема одна. А то, что у нас еще Московский тракт практически год в районе решет, весь расхлёстан. Вот сейчас вот свернул на ЕКАД и тоже буквально там 15-20 ползли.
2: Ой, пропадаешь. Я понял, про Московский тракт в районе Решет.
4: Да.
2: Да, к сожалению, боль, печаль, тоска. Я тоже это знаю, понимаю прекрасно. И как-то вот с этими участками надо быстро справляться, но тоже, видимо, пока нету его. Может быть, план какой-то там, ну, на осень стоит. Я надеюсь, по крайней мере.
4: У нас какие-то шелковые пути строят и так далее. Ну, что-то как-то вот не шелково ездить по ним.
2: Согласен. Мнение 100%, на мой взгляд, правильное. Спасибо тебе большое за то, что на это внимание обратил. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. У нас прямой эфир. Звоните, господа. Алло. Алло.
4: Алло.
2: Да, привет. Доброе утро. Слушаю тебя.
4: Слушай, хотел такой вопросик узнать. Вот, например, кроссоверы X-Trail, Outlander, Mazda CX-5 и китайцы того же ранга по комфорту сильно отличаются? Вот именно по комфорту.
2: Слушай, ну китайцы того же ранга, такого же года выпуска или что?
4: Ну, да. Ну, я вот все на Дарго смотрю. Вот он...
2: Он не такого... Он, ну, не совсем такого же года выпуска, конечно, будет. Он будет даже посвежее. Потому что то, что ты перечислил, там, X-трейлы, Outlander'ы, ну, уж тем более CX-5 в цене-то держат, будь здоров. И как бы вот Outlander интересен для меня вместимостью, и там долгое время вообще очень доступных денег стоила трехлитровая версия. Вот это прямо было интересно. Что касается X-Trail, ну, с 32-го кузова как-то он мне меньше интересен стал. Очень многое мне не понравилось именно в плане нововведений, но кому-то прям зашло. Да, это как бы все та же нежная тема в плане перегрева полного привода, но как бы в плане современности и хотя бы внешности это более-менее. Что касается CX-5, они... Ох, как долбанули свой класс, понимаешь? Там же долгое время были тигуаны, рафы. Потом появился серьезный игрок, и они очень много аудитории на себя оттянули. Это дико популярная модель, проблема с ней только одна. Надо найти хороший вариант без вранья, смотанного пробега и так далее. Вот. Что касается китайских кроссоверов, я скажу так. Но они открыли немножко другую реальность людям. Они показали, что машины могут быть разными, комплектации могут быть разными, плюс-минус за доступные деньги. Да, первые версии у Дарго были с рядом изъянов, я уж не беру там Т-боксы и так далее, но там были то тут какие-нибудь хомуты ослабевали, лопались, что-то подтекало, то там. Сейчас вот их собирают у нас в стране. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, сам эксплуатирую, есть варианты, которые вот у меня ребята за сотку уже проехали, все нормально. Но сказать, что все было идеально, нет, потому что я вот буквально час назад тоже делился тем, что у меня как бы какая боль по поводу этой модели. Есть недоработки, в том числе и инженерные, но бюджет изначально нового автомобиля относительно тех, что вот мы с тобой перечисляем, ну, относительно них он небольшой.
4: Понятно. А вот чисто в комфорте разницы нет, только получается.
2: Не, в комфорте есть разница. То есть мне, например, по комфорту моя машина нравится больше, чем Outlander. Сразу скажу же, учитывая высоту, что у меня как бы и просвет другой, и возможности по проходимости, и блокировки другие, и так далее. Да, есть у меня нарекания на то, что она при скорости там 35-40 км в час издает звуки, как будто линки побрякивают, но на брусчатке. Это да. Но на обычном покрытии у меня нет таких проблем. Все в порядке вообще. Если, не, если ездить аккуратно по плохим дорогам, я этого тоже не испытываю, ни дискомфорта, ни не слышно ничего. Поэтому все зависит от твоего подхода, то есть как тебе надо. Тот же Outlander, он тоже там, знаешь, за свои деньги вопросики к шумоизоляции имеются. CX-5 тоже как бы не панацея, даже с мотором помощнее за эти деньги.
4: Ясно, понял тебя.
2: Спасибо тебе большое за вопрос. Да, и тебе удачи, друзья. Благодарю за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: 40 лет комсомола, 38 Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акции до 31 августа 2026 года.
10: Тетради и ручки.
11: Отлично.
10: Альбомы, краски.
11: Отлично.
10: И рюкзак.
11: Зачетный.
10: В школе.
11: Первоклассно подготовились.
10: Спасибо Сималенду и Хатбер.
12: Школьный базар. Базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
10: Огромный выбор и любимые бренды.
12: Приезжайте в гипермаркет «Сималэнд». Екатеринбург, Черняховского, 86/12.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Кто-то круто!

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали, скажи адрес.
1: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, 8.52 в Екатеринбурге.
1: В это время у нас новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает, стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, так сообщают в департаменте информполитики. В Екатеринбурге сегодня завершится очередной этап опрессовок. Испытания теплоэнергетики проводят по ночам. Срок очередных опрессовок с 3 по 7 августа. Опрессовывают теплосети с 23 часов и до 6 утра. При обнаружении аварии горожан просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также дежурному диспетчеру ЕТК. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений прокомментировали в Мегафоне, в Интелкоме, а также Т-Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают временами облачную погоду до плюс 22. В Североблости, Североуральск, Ивдель, там 19 градусов тепла, облачность посильнее.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность, днем без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, четверг сегодня, 6 августа, а уже послезавтра день строителя, между прочим.
1: Да, и у нас в гостях, ребята, находится руководитель рабочей группы по проведению Дня строителей, это Вера Белоус. Вера, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Привет, да. Вера.
1: Вот вы можете смотреть, как выглядит человек после проведения Дня города, миссии Екатеринбурга и так далее.
3: И уже в новом проекте.
2: Еще жив человек.
1: Вообще, вопрос самый главный, да, в этом году 8 числа отмечается День строителей, это суббота, прям выходной, и проходит в 70-й раз.
2: Ну, у нас не в 70-й, конечно, в Екатеринбурге, а в целом в этом году празднование Дня строителя в России действительно 70 лет. Я надеюсь, есть люди, которые помнят еще первый день.
1: Что-то особенное. Строители.
2: Да.
0: Что-то особенное будет по этому поводу, по этому юбилею?
2: Ну, я не буду врать, все особенное, каждый год все особенное. Главное, чтобы не была особенная погода.
1: Мы пальцы держим.
2: Мы держим все, что мы можем держать. Потому что все годы нам вообще-то везло, и была всегда солнечная и теплая, ясная погода. В общем, мы надеемся, что она вот как сейчас за окном продержится.
0: День города также надеялся, переносил.
1: Ну, это
3: видно. С самого утра будет большой праздник на Плотинке.
2: 12 часов дня в историческом сквере на проспекте Ленина от Пушкина до 8 марта техника разместится.
3: Ну, то есть будет и перекрыто движение, и техника, и там будет какой-то розовый экскаватор будет, да, розовый?
2: Ну, там не только розовый экскаватор, будет еще много всего. Но для девочек, да, будет розовый экскаватор, надо пофоткаться. Да, перекрытие будет вот от Пушкина до 8 марта улицы Ленина, но мы надеемся, что пути объезда достаточно. Никто не будет на нас ругаться.
1: Ну, там вот традиционно на Ленина будет выставка техники.
2: Да, в историческом сквере площадки развлекательные, больше 25 площадок для всей семьи, как обычно, дети и мастер-классы там прыгают, бегают, играют. У нас эскалодром будет и всякие такие активные вещи. И для... Ну, наверное, не для мам, а для пап будет йога. Баланс, на баланс различные всякие штуки интересные. Ну, просто пока мама бегает за ребенком, и они во всем участвуют.
3: Если бы я бы, наоборот,
2: йога
3: занималась, а папа пусть побегает.
1: Вот обычно в тех семьях, где есть йога, бегают обычно папы. Вопрос у меня. Обычно к Дню строителей среди строителей что-то разыгрывают. Что разыгрывают в этом году?
2: Да, в этом году у нас два автомобиля, но это не реклама, мы их купили. Купили за деньги Лада Гранта. Вот. Розыгрыш будет в 5 примерно часов вечера и в 6 или в 7.
3: Ну, это только среди строителей? Там,
2: да,
3: на
2: по билетам это мы решили не менять систему.
3: Конечно.
2: Собственно, мы даже не то, что мы не думали менять систему, это только для строителей, для действующих сотрудников отрасли, кто находится на площадке в момент розыгрыша.
3: Ну и конечно, хедлайнеры же будут.
1: Подожди секунду,
3: классные.
1: Но вход-то вообще для всех свободный.
2: Вход для всех свободный, все активности для всех свободны, розовый экскаватор особенно свободный, конечно же, йога тоже, вот, а розыгрыш машин только для строителей.
1: И про хедлайнера, да. Кто будет в этом году?
2: Ну, во-первых, если у нас еще есть секунда, будет исполнитель, с моей точки зрения, величайшей песни всех времен и народов, на которого я 10 лет уговаривала всю команду.
3: Так.
2: Это песня «Валера».
3: А, «Валера».
2: Все знают песню «Валера». Да, не благодарите. Сейчас эта песня с вами будет неделю в голове у вас.
3: Вера, спасибо.
0: Она тоже будет на центральной площадке?
2: Да, чтобы все прониклись «Валерой». И жили с ним еще
0: долго. За что
2: долго.
0: Вы так с Валерой? А во сколько?
2: Она будет в районе 7 часов вечера. Приходите, друзья, это лучше.
3: А после нее уже Ума Турман,
2: да. Там уже, да.
3: Класс, добрые ребята.
1: Не стой, танцуй, не стой.
2: Да, позитивный вайб, и в общем, да.
1: Слушай, ну Ума Турман сейчас хайпует, да, они очень много и видосов выкладывают. И ребята, у них такая пошла, да, вторая, третья реинкарнация.
2: Молодость и волна, да.
1: Да. А, вопрос, получается, в 7 будет выступать Афродита, а следом уже ближе к ночи будет...
2: Да какой ночи, у нас же семейный праздник. В 8.30, ну, в 7.30 где-то будет Афродита, в 7.38, в 8.30 Ума Турман, и в 9.30 мы идем домой с вами. Напевая Валеру. Я надеюсь.
0: Салют из экскаватора, что-то такое планируется.
2: Нет, салютов не будет по техническим текущим возможностям.
1: Честно, я как бы только вот пальцы держу, чтобы погода, небесная канцелярия не подвела. Да, всех строителей мы сегодня уже можем начать поздравлять с наступающим, потому что с завтрашнего дня начнутся празднования у компаний различных и так далее. Слушайте, а вообще как бы вот вы смотрите на опыт того, что по стране происходит?
3: Как в других других городах
2: отмечают.
3: Ну, как
2: вам сказать, обычно все смотрят на наш опыт, как тут происходит. И в этом году, вот раз 70 лет Дню строителя, то в Москве будет большое празднование, там, ну, большой концерт. А в целом ни один город, мы с вами про это говорим, мне кажется, лет 10 уже, что все у нас спрашивают, как это сделать, и ни один город до сих пор вот не повторил такого масштаба, чтобы был прям общий городской праздник, похожий на День города, вот нигде такого до сих пор нет.
1: То есть я правильно понимаю, что только в Екатеринбурге такая
2: практика? Да, в таком объеме только в Екатеринбурге.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Приятно, да. Всем организаторам спасибо большое. Всех ждем. Значит, ребята, исторический сквер с 12 часов начала мероприятия, вечером все розыгрыши, концерты и так далее. Ну и, конечно, всех строителей поздравляем. Сейчас будем принимать звонки. 237-104 впереди игра. Это может знать каждый. Звони, отвечай на вопросы, выигрывай призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Доктор, все в порядке?
14: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
13: Двойня?
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта и получения на acedifizvostok.ru.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – редкая порода. Уральский гастропаб Чудиной, Пушкина, 12.
3: На связи у нас Сергей, военнослужащий. Сергей, привет.
4: Привет.
3: Слушай, а в каком звании, если не секрет?
4: Коник.
3: О, слушай, у тебя серьезно, у тебя с утра самые такие задачи-то прям.
4: Ну, я в отпуске сейчас.
3: И что делаешь, никаких если заданий. Не секрет?
4: А сейчас буду фекальный ассенизатор этот подключать.
5: Вот это веселый у тебя отпуск.
3: Я так понимаю, ты на садоводческом хозяйстве работаешь, да?
6: Учитесь, парни, отдыхать.
4: Ну, к теще приехал по дому помочь.
3: Какой ты молодец, просто, золотой зять, понимаешь?
5: Теща-то тебя хоть потом отблагодарит?
4: Конечно, булочки, пирожки, все дела.
3: Малосольные это сделает тебе, не?
4: Кого?
3: Малосольные огурцы тебе сделает.
4: Уже сделано.
3: Очень хорошо. Тогда давай поиграем, раз они тебя только и ждут. Для тебя три вопроса про Урал. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Начнем игру.
6: Что из перечисленного было названо в честь Урала?
3: Велосипед, кухонная плита, гоночный болид.
4: Ну, велосипед Урал такой в детстве.
3: Ну, вообще есть и грузовики тоже. Ну, в общем, в целом, да, действительно молодец. Велосипед Урал, под рамой ездили, да? Очень уж большой был.
6: Как с языка манси переводится слово Урал?
3: Переводится как «большой хребет». Вершина горы, странный климат.
5: Язык манси. Вот
3: там, все три подходят уже.
4: Ну, я думаю, хребет, наверное.
3: То есть большой хребет.
4: Ну да.
3: Не а вершина хребет. Горы.
4: Нет.
3: Ага. То есть манси знали, что это прям хребет, хребет такой.
4: Да ничего они не знали, они там у себя в палатку жили.
3: Ну так вот, внимание, вопрос. Что тогда, почему они называют Урал и Урал? Большой хребет, вершина горы, странный климат.
5: Как будто бы Сашка тебе подсказывает.
3: Ну, как будто бы да.
4: А пусть вершина горы будет.
3: Ну, и это правильный ответ, да, действительно.
6: Так, ну...
3: А что, я тоже могу подыграть.
6: Прям на тоненького. Смотри.
3: Ну, давай, последний вопрос.
5: Без подсказок.
6: Здесь без подсказок. Какая гора Урала самая высокая?
3: Варианты. Карандаш, Ямантау или Народная?
6: Карандаш.
5: Ну, есть такая гора с таким названием. Загугли.
3: Да. Ладно. Карандаш, Ямантау, Народная.
4: Ну, Ямантау пусть будет.
3: Мы принимаем твой ответ.
6: Красивое название.
3: Это одна из самых высоких у нас вообще вершин, на самом деле. 1640 метров. Карандаш всего 610 метров, а вот Народная почти 1900. То есть 1895. Тут немножко промахнулся, Серега. Но ты же не промахнулся. Ты же у тещи.
5: Теща не промахнулся.
3: Давайте сильно не объесться и не переработать. Кричи катапульта. 3, 4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро, 9:20 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Приятного аппетита всем, кто завтракает, где бы вы это ни делали, на работе, дома, там где-нибудь. В общем, в России провели исследование культуры завтраков, и оказалось, что 40% опрошенных россиян вынуждены отказываться от утреннего приема пищи. Хотели бы поесть, но некогда. Или не хочется готовить, вообще ничего не хочется. Вот. Но и отсутствие чувства голода тоже. При этом вот в Москве, Санкт-Петербурге, вообще в крупных городах завтрак пропускают чаще всего, потому что некогда, потому что не хочется и так далее.
4: Ну, просто многие люди, мне кажется, еще не проснулись.
3: Ну да, и многие, практически все понимают, что если пропустил завтрак, все это скажется на самочувствии, на продуктивности, в течение дня, ругают себя, что не завтракают, не успевают.
5: Что
3: но...
5: за гон?
3: Что?
5: Ну вот но... я не завтракаю вот лет 15-20 уже вообще.
3: Ну, во сколько ты, у тебя первый прием пищи?
5: У меня первый прием пищи там ближе к полудню, в лучшем случае.
4: Сань, ну ты не на заводе работаешь.
5: Ну да, да, я встаю в 5 утра, ну какой завтрак? Если я просто, я вот людям объясняю, какая разница, когда ты ешь? Организм не имеет часов.
3: Просто по поводу завтраков, каждый пятый россиянин завтракает вне дома. Кафе, рестораны или прямо в супермаркете.
5: Ну это больше культура уже просто другая, понимаешь?
3: Ой, как мне, конечно, нравятся поздние завтраки.
4: Прогулки с капучинкой где-нибудь по Нанте.
5: Да, да, да. Это уже просто больше имеет отношение вот именно к культуре такой, как бы, меняющейся современной действительности, когда все это в общем доступе.
3: Деловой завтрак. Я, например, завтракаю вот в контейнере, приношу.
4: Сидит там, хрустится в соседней
5: комнате. Каждый по-своему. Серега тоже что-то покупает, ест. Я вот не могу завтракать, не лезет в меня и все тут. Я знаю людей, которые точно так же. И ничего в этом плохого нет.
3: Вообще ничего плохого нет.
5: Какая работоспособность у меня там снижается? Чего вы гоните-то?
3: Ну, ты не
5: я и так-то со сниженной работоспособностью проснулся уже сразу. И ничем не поднять ее.
3: Мы даже боимся, если ты будешь сильно работоспособен.
5: Бойтесь, а то вот эти ваши завтраки. Да чем надо позавтракать, чтобы поднялась работоспособность?
3: Вот, это уже другой опрос. Ладно. Американский бренд представил публике специальную футболку для запоев. Ее можно не стирать до месяца, и она не будет вонять. Ну, ушел, если в запой на месяц, ну, нормально. Ага. В общем, все благодаря ценному составу. В волокна добавили медь, серебро, цинк, золото. Уж какой богатый алкаш.
5: Я так и представил, да.
3: Вулканический пепел, еще какие-то два секретных.
5: Все деньги ушли на футболку.
3: Да, но стоить будет $39 от... $39. В принципе, продажи стартуют уже в ноябре, поэтому своему можно вот на Новый год.
4: У нас такой футболкой обычно машины моют, там, знаешь. Ну, конечно, что-то такое.
5: Да. Не, ну не такое уж прям.
3: Нет. Ты...
4: Вулканическая пыль.
5: Просто. Я-то думал, футболка от запоев это такая, которая, знаешь, такая, рот закрывает прям с кляпом.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Мы рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
11: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
12: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
13: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
12: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
13: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: о пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9:33 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие автомобилисты. По-прежнему продолжается, даже прирастает пробка со стороны из-за плиты и Березовского до Норильской по проезжей. Проблемы и затруднения там, ну, связаны, конечно, с заменой труб, все раскопки. Раскопки уже не первую неделю идут. Затруднения в движении со стороны ТЭЦ на подъезде к Кору, получается, еще до Жибайки. В районе ИКАДа опять ажиотаж. Там и со стороны Кольцовского тракта, и со стороны Березы еще придется в районе ТЭЦ постоять. Но как бы не колом, конечно. Затруднения по Старому Сибирскому тракту со стороны Листеха и Переезда также. Затруднения что-то вот организовались на подъезде к Калине перед светофором, но должны подрассеяться. Амундсена страдает перед улицей Волгоградской. Затруднение в движении со стороны Щерса в направлении, получается, Кита. Что-то вот ДТП, походу, случилось. Затруднение в движении также на Амундсена объездной, но уже не такие страшные. Первый километр Космонавтов немножечко подстаивает направление Уралмаша. Так, в целом, Космонавтов, Шевская и даже Донбасская норм. Бебеля, Таватуйская, тут стандарт. Всегда такое одинаковый выезд широкой речки с Академа, более-менее нормально все, достаточно быстро. В районе Московской горки Куйбышева немножко подстаивает, и со стороны цирка перед улицей Розы Люксембург небольшая стояночка. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: катапульта.
1: Девочки, все сюда! Ваня! Ваня! Все сюда, Аннушка!
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. 9:40 в Екатеринбурге. Это так команда собирает.
4: Да, конечно, все сюда. Все сюда в веб-камеру. Скорее открывайте нашу онлайн-трансляцию. Напомню, сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть кнопка «Смотреть». Ее тычь. Видишь две картинки, дозванивайся.
5: Тычь, зри вот это вот.
4: Значит, дозванивайся по телефону 237-104 и называй, вот что ты видишь, собственно, по сути-то.
3: А спонсор конкурса ООН «Новый картинг», еще больше драйва на инновационное 8, сайт turbokarting.ru.
4: Привет, кто на связи?
3: Эть, сорвался.
4: Еще раз говорю, надо смотреть в онлайн-трансляцию. Ребят, если вы не смотрите, вы не поймете, что зашифровано в этих картинках.
5: Да.
4: Вы
5: же даже тычь, картинки зри, не звони, все.
4: Тычь, зри, звони.
3: Ешь, да. Молись, люби, но тычь, зри, звони.
4: 237-104, это для тех, кто онлайн-трансляцию открыл. Мы доступны в телефонах, в планшетах, на стационарных компах. Я вам даже дам лайфхак, ребят.
5: О, ну-ка.
4: За несколько минут до этой игры картинки уже появляются в трансляции. Это для тех, кто прямо сильно экономит время, привлекает к этой игре персонал дополнительный, третьих лиц, в том числе и несовершеннолетних. Алло.
3: Привет.
4: Алло.
5: Ну, говори смелее.
4: Телефон говори, алло.
5: Алло.
6: Алло.
4: Здравствуй, как зовут тебя?
6: Александр.
4: Саш, ну что ты видишь?
6: Семья.
4: Нет, не давай так,
5: смех.
4: Слева картинка, там кто?
6: Дети.
4: А справа?
6: Родители.
4: Нет,
5: ну, это
4: тут дети,
5: люди.
4: А там?
5: Старшие-то.
6: Взрослые.
4: Вот.
5: Взрослые.
4: Молодец,
5: конечно,
4: дети и взрослые, и
5: все. Все могут кататься, прикинь. Все могут покатушки устроить. Ну а ты сегодня взбодрись и получаешь сертификат на 2 заезда. Ух, погоняешь.
4: Поедешь на картинге гонять.
5: Да.
6: Отлично.
4: Ну, ты завелся, я смотрю. Давай, кричи, такой, кричи, да? Катапульта, 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
4: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Антон Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.com.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667. 1807.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. 6 человек в Нижнем Тагиле обратились за помощью к врачам после схода трамвая с рельсов. Днем накануне вагон на улице Кулебина вынесло с полотна, в результате чего трамвай врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 30 человек. Водитель трамвая сотрудникам ГАИ пояснила, что некорректную работу задней тележки вагона почувствовала, когда тронулась с остановки. Вагоновожатый нажала на тормоз, после чего вагон занесло. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями воспитанников Дворца творчества посетил новые кабинеты. Дети начнут здесь занятия после переезда из Харитоновской усадьбы. Помещение для кружков и секций разместили в бывшем здании администрации Октябрьского района на улице Луначарского. Алексей Орлов заявил, что после ремонта в распоряжении ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. В случае передачи усадьбы Расторгуевых-Харитонов в региональную или городскую собственность примем все меры, чтобы как можно скорее отремонтировать историческое здание и вернуть туда детей, добавил глава города. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета «Ру». Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинес» и на сайте «Регинес.havailpro.ru».
4: И солнце по крышам, и в городе лето.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЭЗ Талан Регион 54».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают временами облачную погоду до плюс 22. В север области, Североуральск, Ивдель, там 19 градусов тепла, облачность посильнее.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность, днем без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка.
7: секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 6 августа. Плюс 20 за окном, солнечное утро. Лина тут за эфиром спрашивала.
1: А кто вокалистка?
0: Что за шикарная песня? Что за божественный голос?
1: Что за нормально?
0: Это Виктория Дайнеко.
2: Дайнеко, точно.
0: Да, да.
2: Слушай, что-то голос такой.
0: Очень популярны вот эти вот напевы, мелодии в стиле 90-х, в стиле нулевых.
2: Конечно, что.
1: Вроде и нормально.
2: Нормально.
0: Давайте про...
1: Жанна сейчас привяжется ведь это.
2: Да, не пускай.
0: Я тебе и говорю
2: об этом. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз, Новочи, Королев. Привяжется же. Вот, значит, и мы проводим вместе с семейным парком развлечений «Тута круто» фотоконкурс на тему «Все еще каникулы». И до 7 августа, то есть завтра, заключительный день конкурса. Присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии ваших детей на каникулах, на море, в лагерях, я не знаю, там дома
0: в саду, может быть, на огороде.
2: Да, да, присылайте вот такие каникульные фотографии, мы ждем.
1: Да, и завтра вот в прямом эфире в вечернем навигаторе выберем с помощью рандомайзера пятерых победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута круто». А там столько всего интересного, там очень классный парк на самом деле. Парк, партнер проекта ИП Литвинов Глеб Евгеньевич, ТРК «Комсомол», третий этаж.
2: Мне нужен совет стилиста.
1: Ой, давай.
2: Рубрика, этот, как это?
1: Хоть что-то купить?
0: Ты труханы выбираешь?
2: Стиль или вутиль?
1: Давай.
2: Значит, в этом году все видели вот эти водолазные коллекции, значит, вот эти всякие серферские дела, и опять в моду пошла обтягушка.
1: Слимчик, да.
2: Да, значит, продажи узких мужских джинсов выросли в России в несколько раз. Слимки, вот так называемые.
1: Это для определенного типа телосложения.
2: Аналитики говорят, что облегающие вещи прям совсем, ну прям новейший тренд. Ну что новейший, я еще старый выбросить не успел. Как бы вот буквально 2-3 года прошло и опять...
1: Ну, это на определенную, Саш, такую худощавую фигуру.
2: Да нет, не скажи, нет, наоборот, на накачанные ноги,
1: ну,
2: наоборот.
1: Одевайте.
2: Потому что серферы, они как бы не худощавые. Серферы, они, как правило, атлетичные ребята. Атлетичные ребята. Давайте с этого начнем. Я ни одного серфера-дрища не видел, чтобы у него два карандаша было.
1: Ну, может, на пляже и нормально, но ты же не пойдешь в офис в таких там.
2: Ну, понятно, что не везде. Короче, женские модели продаются в полтора раза чаще, мужские почти в три раза чаще, чем все, кто мог, себя обтянули.
1: Ну, собственно, парни ходят в женский отдел спокойно, как и девчонки в мужской отдел покупают вещи, и вот так все сменяется. Вообще надо уже какие-то
0: парень
1: не
0: в женском водолазном костюме.
1: Почему это... не водолазный, а просто в оптигон покупают джинсы в женском отделе, да, спокойно, и рубашки.
2: Не, я никогда таким не занимался, я всегда как-то скини-модели искал мужских.
1: Ты уже взрослый человек.
2: Но у меня просто ляжка такого размера, как у тебя туловище, поэтому, знаешь, как бы, тут это стрёмненько искать такие джинсы в женских отделах.
1: Ну, так.
2: Но просто есть типы фигур, которым, ну, это не подходит совсем.
1: Конечно, нет.
2: Поэтому, ребят, заранее, пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало хотя бы. Ну, вот потому что выглядеть...
1: Сзади особенно.
2: Да, да, выглядеть как колбаса-вязанка.
0: И оно ведь еще может порваться в самый неподходящий момент.
2: Слушай, кстати, да, но вот у меня скини-джинсы рвались на велике. Я прям это, у меня есть несколько таких вот штук, которые я искатал на велосипеде, и они рвутся в самый неудачный момент.
1: Когда на велике, парни, катаетесь, проверяйте посадочку джинс, насколько она низкая, потому что иногда смотреть на вот эту вот полоску, даже не полоску.
2: Слушайте, ну да, ну и коротыши-то топики себе не покупайте. Хотя бы подлиннее футболку.
0: Стиль сантехника это, который когда там, знаешь, под раковиной что-то ремонтирует, такая копилочка у него там.
2: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра. Называется она «Секундомер», 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Порой кажется, что
7: что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
14: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Не стыдно?
16: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
17: Айвазовский? Подлинник?
18: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
17: Шедеврально.
18: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
9: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта!

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге на Радиопилот. Музыкальный конкурс, называется он «Секундомер». Его спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Нова Детейлинг.
3: На связи у нас Алексей, водитель газовоза.
4: О,
3: газ перевозит сжиженный. Здравствуй, Леш.
5: Привет, привет всем.
3: Слушай, а мне вот всегда было интересно, а что вам можно, что нельзя? Ну, то есть, есть какие-то отличия от бензовоза, например? Опаснее или нет?
5: Да, в принципе, нет, то же самое, так же опасно все это.

0: Развозит куда-то.
1: Развозит, развозит. С него развозит, будь здоров. Значит, Леш, мы тебе приготовили песню. Из нее выбрали только 10 секунд, самые знаковые. Дадим тебе одну выбрать по счету из 10. Какую возьмешь?
2: Третью.
1: Она для тебя трижды прозвучит. Надо угадать, кто поет и как называется песня. Первая попытка. Поехали.
3: Так, секунду.
1: Значит, давай.
0: Какая
1: ты дрянь. Самый вот смак. Прям, да. Самый смак взял. Самый, да. Вторая попытка. И третья попытка. Я требую эту заставку для Лианы.
0: Да-да-да, я их, вас и вдохновила сегодня этой песней, я поняла.
3: Ну так что, есть идеи, кто исполняет, как песня называется?
2: Я-то даже не скажу.
0: Да как, ты не слышал? Сколько тебе лет? Вот я даже на дискотеках эту песню танцевала.
2: 35.
1: Ты должен был слышать. Ну, отдаленно, конечно.
2: Просто я чуть-чуть не расслышал, чуть-чуть поместить.
0: Какая ты дрянь!
1: Фраза «какая ты дрянь».
0: Да, она четкая прям.
2: Это комиссар, значит.
0: Конечно!
1: Конечно!
0: Включай, Сережа, громко-громко.
1: Давай.
3: Ох, сейчас.
1: Поехали.
0: Понеслась.
1: Хитяра. Ложился на плечи тебе и мне. Шел первый
0: теплый снег декабря. Тогда я не знал, какая ты дрянь! Ну, включи!
1: Нормально, нормально. Мы будем в эфире ее играть.
0: Класс.
1: Но ты ее не услышишь.
0: Сейчас.
1: Леш, поздравляем тебя с победой. Кричи «катапульта», призы выберешь за кадром. Давай, 3-4.
2: «Катапульта».
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Ой. Мы остаемся вдвоем. Помню я имя твое.
2: Лина.
3: Это я.
0: Доброе утро. 10:23.
4: А я хотите вам тайну скажу? Лина умеет в себя...
0: Что?
4: Чихать.
0: А, нет, кстати, как раз не умею. Вообще ничего сдерживать не умею.
4: А сейчас ты что делал?
0: Ничего.
4: Я думал, ты вот это... Ты чихала?
0: Это я представляла, как мы сейчас будем обсуждать, на что зумеры тратят большую часть бюджета. Это выяснила эксперт. Было большое исследование. Российские зумеры большую часть денег тратят на такси, кофеек и доставку еды. Больше 70% расходов молодежи приходится на развлечения. Таким образом они пытаются справиться со стрессом.
5: Такое оправдание, конечно.
0: И поэтому на комфорт. Вот комфорт это супер важно. Я, кстати, это правда. Я тут слушала разговор сотрудниц ПВЗ, молодых девчонок. Ну, мне кажется, им там лет по 20, может быть, 22 максимум. И зарплаты они обсуждали свои. И девочка говорила, что она тратит половину своей зарплаты на такси, она ездит на такси на работу в ПВЗ. И если мама об этом узнает, она ее прихлопнет. Ну, короче, так-то вот на самом деле. Ведь, ну, можно прогуляться, можно там, не знаю, на общественном транспорте. Но такси, извините, ты
5: я
0: работаешь
5: сразу
0: в ПВЗ, но ездишь на такси.
5: На универ, в универ гонял 2 часа по пробкам с джибайки через вот этот мост в переполненной маршрутке с мигрантами. Ох,
4: проще было пешком дойти.
5: Ну да, да. Ну не зимой.
4: Ну это так же, как вот я случайно подслушал разговор девочек-моделей, которые обсуждали, что вот на сегодняшний показ или там на мероприятие она приехала на своей машине и пришлось платно припарковаться, и вся эта парковка у нее сожрет практически всю зарплату за этот вечер. Я такой сижу, думаю, где твоя математика? Где ты просчиталась?
0: Еще, значит, что-то подсчитают.
4: Ну, просто как бы, ну, надо понимать прекрасно, что если ты едешь куда-то там, я не знаю, там платная парковка, например, или тебе придется добираться на такси, то транспортные расходы как-то в твою зарплату должны быть включены.
0: Все это когда-нибудь придется. Калькулятор все равно придется включить. А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю, серьезной, там что-то повзрели.
4: Что дарят?
0: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А то есть женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
0: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
0: Ну или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
0: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
0: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям
4: путешествие,
0: косяк-косяком.
4: Тачка и смартфон.
0: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Я, просто если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена, если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
0: Как можно
4: он
0: духами?
4: Будет пшикать из другого
0: как
4: места.
0: Как можно духами вообще примирение
4: Ну, смотря
0: сделать?
4: Какие, знаешь.
0: Ну, какие
4: есть духи, духасики-то за сотку
0: духасики
4: есть.
0: Духасики за сотку, да.
4: Не, ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто. Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают. Я не говорю про то, что мужики не косячат. Косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть, накосячил, все. Тогда буду вылизывать прощение.
0: Да, это я как будто бы банк, но я не купил.
4: Лизинг!
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta@fcgb.ru.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегат. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
12: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
13: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
14: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
15: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Кстати, твое греческое настроение.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
0: Никольский. Старт продаж. Новые очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182» литера «И». Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, что происходит в городе, готов рассказывать, где пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас из-за аварии при съезде с космонавтов на Челюскинцев на первом километре подросла пробка. После Артинской придется немножко постоять. Затруднения также остаются на Восточной, Первомайской, Восточной Ленина. Еще затруднения в движении на подъезде к Норильской по проезжей. Пробка стала примерно в два раза короче, но напротив Шарташа она самая плотная. Затруднения на Старом Сибирском тракте, потому что там съезд в один ряд всех в районе заправки под Калиной. Затруднения больше со стороны Листеха и переезда. На Щербакова в обратную сторону напротив глобуса выросла пробочка. Московская немножечко подстаивает перед улицей перед улицей Щерца. Также затруднения в движении остаются на Донбасской автомагистральной до Бебелетова Туйской. Но в целом как бы трафик рабочий. Че, ребят, крепитесь, если встали в пробку, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробка автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
10: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Тетради и ручки.
16: Отлично.
15: Альбомы, краски.
16: Отлично.
15: И рюкзак.
16: Зачетный.
15: В школе
16: первоклассно подготовились.
15: Спасибо Сималенду и Хатбер.
17: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
15: Огромный выбор и любимые бренды.
17: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензина в классах 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Бывший замминистра ЖКХ Игорь Чикризов скончался в Екатеринбурге. Об этом пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на семью бывшего чиновника. Игорю Чикризову был 61 год, и он больше 16 лет занимал должность заместителя экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Игорь Чикризов стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, в котором также фигурировали бывший министр Николай Смирнов и его второй заместитель Андрей Кислицын. Приговор по делу в отношении Игоря Чикризова суд вынести не успел. Ретро-поезд с вокзала Екатеринбурга начнет на этой неделе ходить в Невьянск. Первый состав со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится 7 августа. Это новый круговой однодневный маршрут ретро-поезда, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Первую остановку состав традиционно будет делать на станции Шувакиш, а затем проследует в Невьянск. По пути пассажирам предложат попробовать блюда уральской кухни. В самом Невьянске участников маршрута ждет экскурсия с посещением знаменитой Невьянской башни, Земской школы и нескольких других достопримечательностей. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdefisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
7: Климат-контроль-катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс», Субару Центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает временами облачную погоду до плюс 22. В север области, Североуральск, Ивдель, там 19 градусов тепла, облачность посильнее.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня переменная облачность, днем без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Следом я скажу.
8: Катапульта.
0: 10.56 в Екатеринбурге. Катапульты на сегодня почти все. Ну и по традиции от нас пару слов напоследок.
1: А четверг, между прочим.
0: Спасибо.
1: Да, между завтра прочим. Уже пятница, между прочим.
0: Да ладно.
1: Я капитан очевидность, да.
3: Завтра мы поедем.
1: У нас выездной эфир будет, да. А сегодня уже можно попраздновать.
3: А сегодня это самый счастливый день самых счастливых мужчин. Я вас поздравляю.
0: Холостые мужчины или что?
3: Подкаблучники. День международный день подкаблучников. Значит, самые счастливые.
0: Я считаю, что все
3: подкаблучники. Все, что женщина захотела, все сделала.
1: Конечно, конечно. Да, да.
3: Прекрасно. И все счастливы.
1: Это все счастливы, да.
3: И сопротивляются.
1: Особенно к 60 годам, ты понимаешь, будучи подкаблучником, что ты все это годы все эти был счастлив.
3: Был счастлив.
1: Пипец, как счастлив.
3: Да, я вас поздравляю.
1: Ну.
3: Ну, вам горчички намазать на...
0: День горчицы
3: сегодня,
0: сегодня
3: Всемирный день горчицы. Это если уж так совсем привязываться к празднику.
1: Ну, это помню, если помимо того, что ты подкаблучник, еще и мазохист, конечно.
0: Помню, как ты перепутал горчицу с повидлом. Ох, как мне было горячо.
1: Какое неожиданное повидло, да?
3: Куда ты намазывал-то?
0: На хлеб.
1: Это из фейхуи повидло. Ладно, ребята, всем желаем удачи. Ну и, господи, здоровья. 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
6: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
7: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
6: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
6: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
8: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радиопилот.

0: Реклама.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

0: Секундерания на 104 FM, градусы и трек под названием «На ресницах». Ну а прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, есть затруднения. Пробка на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Также на Восточной придется постоять от Советской до проспекта Лениным. Стоит проспект Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Ну и на Малышево небольшая пробка от Гагарина до Восточной. В целом, больше затруднений нет. Аварий, что самое главное, тоже в городе не наблюдается, с чем я вас и поздравляю. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Чаки, твое греческое настроение.
1: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
2: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет Коммерсант. Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет Коммерсант. Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан регион 54». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
12: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
13: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
9: Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
14: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня четверг, 6 августа, приятная летняя, что самое главное, не холодная, не дождливая и не жаркая погода. Нам такое нравится, еще больше нам нравится дневной драйв на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас, с 12 до 16 будем отрываться под классную музыку. В этом нам помогут Терри Свимс, Ники Минаж, Мот, Моя Мишель, Марун Файв и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис» буквально минут через 15. Прозвучат лучшие моменты утреннего шоу, а завтра, 7 августа, с 7 до 11, будем слушать «Катапульту» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Кто проезжать будет мимо, конечно же, в гости к нам заскакивайте, пообщаемся, поиграем, ну, либо смотрите видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, а теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
5: Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
9: Кто-то круто.

0: новости тута круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тута круто. 0+.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1000. 1807.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева.

0: Дом 9, офис 130, 12+.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328 25 00. Кто?

0: успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Дневной драйв на радио.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно смотрите, ж было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Просто
3: чего?
4: Мне кажется, вот время вот настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
9: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и практике получения на acdefizvostok.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
2: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов, 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема. Есть «Скилл-Про». «Скилл-Про» – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. «Скилл-Про» – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
10: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
11: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью» Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Жители экстренные службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Также следует держаться подальше от окон. Около получаса назад ракетную опасность также объявили в соседнем Пермском крае. Одновременно с этим предупреждением Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино для самолетов. В Башкирии, которая также граничит со Свердловской областью, с утра действовало предупреждение о беспилотной опасности. Сейчас там также объявлена опасность ракетной атаки. Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления «Доктор Бузова». Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра в Екатеринбурге обещают нам облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем же 18-20, выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться нашим музыкальным нон-стопом. Впереди на радио «Пилот» нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООСЗ «СКМ Библиотечная».
4: Информация на правах рекламы.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
7: Нон-стоп.

0: Реклама.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.defisikb.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Турбо картинг.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
11: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
14: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
14: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
16: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
15: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
15: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-077-240.
17: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
2: Вход свободный. 0+.
18: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32.
19: novodefisdetail.ru. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
20: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
21: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии.
0: гармония с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
20: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
21: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
24: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
25: Информация на правах рекламы.

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Росавиация закрыла аэропорт Кольцово из-за ракетной опасности. Предупреждение к этой минуте действует в 4 из 6 субъектов Уральского федерального округа. Тревога также объявлена в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В экстренных службах напоминают, что во время действия режима ракетной опасности нельзя оставаться на открытых пространствах. Необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход. В жилых домах нужно спускаться на нижние этажи, либо в подвал, не пользуясь при этом лифтом. Далее к другим темам. Центр Екатеринбурга проведет ближайшие выходные в перекрытиях движения. 8 августа город отметит День строителя, а 9 на центральных улицах состоится легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Для автомобилистов в воскресенье закроют улицу Бориса Ельцина. Движение не будет почетной стороне проспекта Ленина от Московской до Вайнера, а также в оба направления по проспекту Ленина от Вайнера до Карла Либкнехта. Кроме этого, перекрытие запланированы на улицах Толмачева, Царской и Первомайской. Спасатели показали кадры эвакуации пилотов самолета «Цесна», которые искали в Приангарье с 3 августа. Летчики эвакуированы в Бодайбо. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело. Свое расследование будет вести Росавиация. Об этом ведомство официально сообщило в соцсетях. На взлетной полосе в Бодайбо спасенных летчиков встречали медики. Один из пилотов рассказал, что с момента аварии они ничего не ели. Ранее в МЧС сообщили, что экипаж сумел самостоятельно собрать передатчик после аварии, чтобы сообщить координаты для эвакуации. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. Среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуют включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки необходимы ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного роста и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать некие новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении необходимо развиваться. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан регион 54». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 6 августа. У микрофона с вами по-прежнему Сергей Королев. И с нами на радио Пилот Дневной Драйв. Еще целых два часа будем отрываться под классных исполнителей. В этом часе нам компанию составят Тима Белорусских, неожиданно с новинкой под названием «Мысли». Также послушаем Бруно Марс, Джейсон Дерула, Леди Гага, Сабрина Карпентер и другие не менее любимые исполнители. Ну и, конечно, напоминая про наш фотоконкурс, который прямо сейчас проходит на сайте pilotfm.ru совместно с семейным парком развлечений «Тут так круто». Мы его проводим, и называется конкурс «Все еще каникулы». До 7 августа включительно присылайте на сайт pilotfm.ru специальный конкурсный раздел «Фотографии ваших детей на каникулах». В тематике не ограничиваем. Ну, тематика, понятно, что каникулы, а фото могут быть любыми. Уже завтра, кстати, в прямом эфире вечернего навигатора мы при помощи рандомайзера выберем 5 случайных победителей, и каждый из них получит сертификаты в парк развлечений «Тут так круто». Партнер проекта ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич», ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
9: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
10: Тетради и ручки.
11: Отлично.
10: Альбомы, краски.
11: Отлично.
10: И рюкзак.
11: Зачетный.
10: В школе.
11: Первоклассно подготовились.
10: Спасибо Сималенду и Хатбер.
12: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
10: Огромный выбор и любимые бренды.
12: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
3: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
3: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение.

0: погашение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акции действуют с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
3: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе денется?
2: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». 0+.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет «Сделано с любовью» Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минске. Энерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра в Екатеринбурге обещают нам облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем же 18-20, выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Yeah.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сува.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксономер Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
11: Вход свободный. 0+.
12: Свет с

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
7: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятин.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина на терке.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Просто мне кажется, время настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acdefisvostok.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Прямо по курсу нас ожидает свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинес.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.defishavail.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Талан регион 54». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
10: Застройщик ООО «СЗ «Талан» Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в Екатеринбурге. 4 минуты пятого, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Илина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Навигатор также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к нашей HD-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Но у нас супер новость на радио.
0: Супер новость!
3: Надя Стрельникова вышла замуж сегодня. Мы ее даже утром не поздравляли.
2: Ой, а почему?
3: Пальцы держали, ну мало ли что. И как только она сама уже сообщила в соцсетях, все, уже можно поздравлять Надюшку. Классная у нее.
4: Поздравляю!
2: Это была фитнес-свадьба.
3: А потом она сама поехала проводить свадьбу и потом уезжает в романтическое короткое путешествие. Все.
0: Да, я знаю об этом. Ведь мы будем работать.
3: Ну, можно что-то.
0: Да, не, классно, это хороший вариант не дарить деньги.
2: Это наш подарок, мы все скинулись.
3: Да, я, конечно, ни девичника не было, ничего. Я еще это ей припомню. Она еще приедет.
0: Да, это типа, знаешь, не устроила девичник? Просто ящик принеси.
3: Вот так вот, ну, девочкам, да.
2: Под рассаду.
3: Сейчас, кстати, я сегодня, когда на работу шла, заметила Эдика Балашова.
2: В смысле заметила? Это я тебя увидел, ты стояла и тупила.
3: Да, ну, правда. Я тупила, такая вся стояла в очках. Эдик на площади. И вот мы проехали мимо площади 5-го года. Падл-корты работают.
2: Да.
3: Успевайте, потому что в начале следующей недели
2: начнутся капельки.
3: Нас опять зальет. Синоптики выдали прогноз. И он такой мерзкий.
2: Пусть перевыдадут.
0: Здесь дело немножко в другом. Я вот, знаете, я большой ценитель же хорошего синематографа, ага, я люблю целостность истории, и я немножко не могу въехать. Я вот сегодня Эдуарда Булашова встретила, работают падл-корты.
3: Просто в районе площади 5-го года мы с ним пересеклись.
0: Да, я просто не понимаю этот элемент встречи, как он влияет на историю.
3: Никак не влияет. Просто...
0: Ладно бы хотя бы такая, я увидел Эдика, он упал, я подумаю, падл-корты.
3: Я не умею рассказывать просто. Я же на радио работаю.
2: У меня есть пара разрозненных фактов, я стараюсь их собрать.
0: Но иначе не получается целая история.
2: Как бы закончить погодой, бам! Красиво выйти.
0: Никто не угадал, мы закончим сводкой пробок. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, у нас на дорогах 4 балла. Стоят Трудовая, Губахинская и проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Также движение затруднено на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Подстаивают на проспекте Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И немного нужно потерпеть на Московской и Челюскинцев от Ленина до
2: Куда?
0: От Ленина до маршала Жукова.
2: Ребята, если есть другая информация, где еще стоится, а не едется, отправляйте ее на наш автоответчик 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота, а еще один приз скоро отдадим в нашем конкурсе «Что это за слово?».
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. «Прайм-сервис» – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
1: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
11: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

0: В Екатеринбурге 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы поучаствовать прямо сейчас, набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения. Алло, алло.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
3: Ирина.
2: Привет, ой, Ирина, убавляй радиоприемничек, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, Ирина уже закончила трудовую деятельность на сегодня?
3: Да у меня нет трудовых дней уже несколько лет.
2: У тебя почему? Декрет
4: что
2: есть?
4: Что случилось ты?
3: Конечно.
0: Жизнь, конечно.
4: Нет, что, чем ты занимаешься? Кто ты по жизни? Расскажи.
3: По жизни, наверное, уже мать.
0: Меня так прикалывает.
4: Сколько их у тебя?
0: Что в линии все еще есть вот эта провинция немного.
4: Как?
0: Ты кто по жизни? Чем дышишь?
4: Да, так и знакомились.
2: Ирина, ты с нами сейчас по громкой связи говоришь или через гарнитуру? Мне как-то кажется.
3: Я по громкой, у меня просто динамик не работает.
2: Ой. Ничего себе. Ну, ладно, Ирина, давай тогда к делу. У нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, будем подарок выбирать. Слово для тебя сегодня барбус. Что такое барбус?
4: Барбус – это пресноводная рыба. Это летательный аппарат, ну, как дирижабль такой. Или мы просто взяли да придумали это слово.
2: Барбус.
0: Лина, не по сезону шелестишь, фраер.
2: Что думаешь по поводу барбуса?
4: Сейчас не отпустит.
3: Барбус или барбус?
4: Первое, барбус.
2: Представь слово бар и слово бус. И совмести их вместе, получится барбус. Вот это наше слово.
4: Что это получается? Это рыба, летательный аппарат или придумка наша?
3: Мы остановимся на рыбе.
4: Давай рыбу.
2: Голодная.
4: Сегодня. Да, сегодня четверг, рыбный день.
2: Действительно, правда. Пресноводная рыба, причем популярная. Вкусно? Аквариумная рыбка, вряд ли сильно вкусная.
0: Да нет.
2: Зато полосатенькая и неприхотливая.
0: Нормальная, мне кажется, зайдет, если правильно сделать.
2: Ирина, давай определяться с подарочками. Да. Что хочешь в нашей копилке забрать? Имеется пара билетиков в кинотеатр «Континент Синема». Есть пара билетов на спектакль «Концерт Мьюзик Холл». 14 августа в летнем театре парка Маяковского будут мировые мюзиклы на языке оригинала. Это в рамках гастроли Пермского академического театра «Театра». 12+, там возрастной ценз. Для тех, кто помладше, 6+, есть пара билетиков на фестиваль волшебников в летнем театре в парке Маяковского. Там будет звездная гильдия. И ломать шаблоны все, левитации, распиливания, телепортации, все это будет показывать. Может, сертификат салон диска прав на 1000 рублей. Если не определилось, можем за эфиром продолжить. Что решаем, Ирин?
3: Мы за эфиром продолжим.
2: Хорошо, оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Реклама.
8: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: В тот

0: Семейные радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акции действуют с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый, всего 390.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит ЕКАТ от 20 до 13 километра. Движение затруднено на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. На Бебеля толчья от Пехотинцев до Таватуйской. Затор ждет на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. И придется потерпеть на проспекте Космонавтов от Артинской до Мельковского переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор. И пришло время рубрики «Игротека». Сегодня вышла новинка для фанатов Marvel. Вообще, Marvel так-то по-доброму последние годы даже фанатов начинают уже вынуждать нос воротить, потому что делают какую-то фигню с целью просто денег заработать на ничем. Тем не менее, они себя хорошо показывают как раз-таки в мире видеоигр. Брать те же примеры, что очень хорошо. Две части Человека-паука зашли. Сейчас Росомаха ожидается сильно в сентябре выйдет. А вот сегодня вышла игра Marvel Topcon Fighting Souls. И это драка файтинг во вселенной Marvel.
1: 3D-шный?
0: 2.5D. То есть 3D-модели, на них натянута 2D-картинка, чтобы сохранить немного комиксную стилистику. Тем не менее, здесь стоит отметить, накачали анимешности в персонажей. Просто, мама, не горюй! Такого анимешного железного человека вы еще не видели. Причем название забавное само по себе, потому что мне было интересно. Marvel Token Fighting Souls. Я понимаю, что Fighting Souls это типа души бойцов.
1: А Token это что? Это типа Tekken.
0: Я пошел выяснять, и это тоже Fighting Souls, но только на японском. Так что, по сути, это...
1: Понятно, на кого ориентировались.
0: Да, Marvel, боевые души. Тем не менее, здесь прикольная, классическая, в принципе, история файтинговая нынче, где вы и выбираете одного из огромного ростера персонажей здесь Marvel, то есть тут и из X-менов засунули всех подряд, и из Мстителей, и так далее, и так далее. И также вы выбираете себе трех вспомогательных...
1: А Блейк есть?
0: Конечно, куда без него. Трех вспомогательных персонажей себе выбираете. И что интересно, у вас общая шкала здоровья. Она не отдельная на каждого персонажа. Это
2: что
0: у вас...
2: за диспансеризация?
0: Да там нет, это прикольная на самом деле система, потому что такие в файтингах вообще встречаются, где можно меняться со вторым персонажем. А здесь с ним и меняться можно, и комбо-атаки различные проводить. И плюс...
1: вместе ловить людей.
0: Да, плюс, когда вы по мере сражения, у вас открываются функции вот эти использования... третьего и четвертого персонажа как вспомогательных, и за счет этого увеличивается количество здоровья. То есть тут, по сути, можно... редко что вообще абсолютно в файтингах, можно условно полечиться в процессе битвы, открыв себе доступ к большему количеству персонажей.
1: Но только если подтвержден аккаунт на госуслугах.
0: Но в любом случае, на самом деле, за счет этого игра очень динамичная, действительно появляется какой-то элемент стратегии, кроме как руками-ногами махать, где нужно рассчитать, как вот получить нужную комбинацию, чтобы открыть
1: вовремя уйти в отпуск
0: дополнительного персонажа. Да. В любом случае, если вы фанат Marvel, я думаю, зайдет непременно. Это не что-то прям невероятное, но тут не нового поколения ядерный реактор, знаете, собрали. Тем не менее, игра в своем жанре достойна, я считаю, похвалы. Поэтому заходите на игровые площадки, качайте Marvel Token Fighting Souls. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Не стыдно?
7: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто остановился на 104,1 в Екатеринбурге. 16 часов и 43 минуты, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru подходит к завершению фотоконкурс, который проводит радио Пилота, семейный парк развлечений «Тута Круто». Фотоконкурс на тему «Все еще каникулы». До 7 августа присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии ваших детей на каникулах, а 7 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 счастливчиков, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич, ТРК «Комсомол», третий этаж.
2: А ведь это уже завтра уже, успевайте.
1: Да.
2: Конечно, конкурс очень быстрый, как и бабуля-байкерша, которая устроила заезд без шлема и, конечно, привлекла внимание ГАИ.
1: Марик слетел.
2: Это в Башкирии, в Салавате. Бабуля немного выпила. Решила, ну, просто вспомнить молодость.
1: Удаль
2: как оно было,
1: свою.
2: Да. Решила прокатиться перед внуками, а может там,
1: смотрите,
2: не знаю,
1: без рук вот эти вот
2: молодого парня, байкера. Короче, на старом советском байке. Но поездка длилась недолго, ее остановили сотрудники ГАИ, попросили подышать. Алкотестер, конечно же.
1: Да я уже надышалась.
2: Там оказалось, там был, конечно же, алкоголь. Ну, примерно пол-литра пива. Ну, с другой стороны, ну...
1: Еще с собой.
2: Бы. С собой, да. В итоге на бабушку составили протокол за пьянющее вождение, за езду без шлема и страховки.
1: А права-то у нее были на эту категорию?
2: Да, конечно, ничего у нее не было. Просто были воспоминания, как классно было гонять на байке.
0: А подождите, а может у нее именно воспоминания, как классно было гонять на байке, пьяной, без шлема, без прав? Это не было случайным стечением
1: обстоятельств. Гонять от ментов в данном случае.
0: Да,
1: классно.
0: Ей сколько лет там не сказано?
2: Бабуля.
0: Ну, бабуля, да, я просто думаю, что она еще когда уезжала, там внуки такие: бабушка, надень шлем, она такая: я же вам сказал, мне 87, какой шлем? Нормально. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Кейджи.
1: Внимание всем постам, на 104-10 навигатор.
0: Бум!
1: Навигатор.
2: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104-10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11:45. Жители региона сообщали о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13:47. В 12:08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов в Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках НАС-проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятия фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра Екатеринбург-Экспо, где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
6: Информация на правах рекламы.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 7 августа в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов выше 0.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
0: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 4 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Становитесь к нам ближе, подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
0: У меня вопрос, может быть, где-нибудь в соцсетях нам скажут, потому что я иногда хочу понять, это вот конкретно мне так флягу отбило, или это общее явление. Я сегодня утром сходил в душ, одеваюсь, и мой выбор пал на серые трусы, потому что я понял, что серые трусы кажутся мне более удобными. У меня есть набор, там типа это один набор, один производитель, один и тот же материал.
3: 50 оттенков серого — это всегда.
0: Да, мне просто интересно, это я один испытываю странный уровень комфорта, когда мои трусы именно серые, они как будто удобнее, хотя они точно такие же, как и красные.
2: Цветом не связываю никак это.
0: Ну ладно.
3: Серенькая.
0: Угу. Смотри, я тебе покажу. Да. Глянь.
3: Да.
0: Что творится в прямом эфире?
3: Что творишь?
0: Ну он удобный, он ласковый.
3: Так. А у меня вот другой вопрос к вам, ребята. Мы можем еще обсудить или
0: Да нет, уже все, хватит. Я думаю,
2: выкладывай.
0: О самом важном мы поговорили, Лина.
3: О самом важном? Ладно, давайте перенесем обсуждение карандашей для губ.
0: Я придумаю, как объединить эти две темы. Хорошо.
2: Ну, ладно, перенесем.
0: Да, расскажи.
3: Я думала, перенесем.
0: Нет, никуда не перенесем.
3: Итак, загадка прямо очень непростая. Золотое яблоко делали свое исследование, и такие интересные данные. Карандаши для губ впервые обогнали помады по продажам. То есть карандаши для губ покупают чаще, причем значительно стали покупать чаще, чем помады.
2: Так экономнее получается.
3: Мне интересно. Причем автоматические карандаши.
2: Есть такие даже?
3: Да, и, ну, конечно. Вот. А я так думаю, вот, ну, а как же... Ну, ладно, ты можешь помадой, в принципе, накрасить. Ну, а как ты... Без карандаша же можно обойтись? Или все-таки...
0: Лина, посмотри на меня, посмотри на Эдика и ответь мне, почему ты решила, что мы как-то заинтересованы в этой теме.
3: А с кем еще?
0: Ну, как будто с кем угодно.
2: А что насчет гелевых ручек?
0: Я искренне надеялся, что это будет история, где ты такая, типа, карандаши для губ работают не хуже и в других местах. Или что-нибудь такое неожиданное.
2: Никогда не пишут, для каких губ.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла стоят на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской, на Маневровой, затор от Монтажников до Таватуйской, не назвать то, что происходит, едется на Челюскинцев, от Братьев Быковых до Восточной, и нужно потерпеть на Бебеля и Донбасской, от Никольского переулка до Таватуйской.
2: Ребята, если вы тоже знаете, где сейчас не сладко, рассказывайте о пробках и путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010, самый активный по итогам недели, получит подарок от Радио Пилот.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на «Металлургов 65А». Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». «Металлургов 65А».
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
3: Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: навигатор. Бум!
1: Очень в тему, в песне, что-то та-та-та-та-та-та-та, Лина, именно потому что она сейчас нам будет рассказывать.
2: Сегодня с вами.
1: Куда сводить себя можно? В рубрике «Афиша».
2: Да, вот в академическом уже вовсю отмечают День строителя. Вообще городской праздник будет в субботу, а в академическом уже сегодня. И у них там в Преображенском парке сейчас начнется концерт.
1: Всем надо поучиться у строителей, как они празднуют. Они просто празднуют, и вместе с ними весь город празднует, а остальные просто строят что-то
2: из себя. Конечно, строят себя. Что еще сегодня? ВЛ-52. Спектакль большой и маленький. Я сейчас думаю, про что же это?
3: Ну, сейчас мы все понимаем, про что ты думаешь.
2: У меня сейчас вам деле.
1: Право.
2: Это история, видимо, для детей, потому что это про большого волка, который привык одиноким жить в тишине, и однажды к нему приходит маленький волк.
4: В соседях будем. Постоянно за солью лазит.
2: И маленький волк, он как бы символ тех мгновений, когда в нашей жизни появляются новые, неожиданные люди, меняют ее к лучшему.
4: Маленький волк в курсе вообще этого символа.
1: Типа, по сути, история про черного кота и котенка Гав. То же самое,
3: где со временем он размягчил его грубое сердце.
2: Ну, в общем, такая история философская, немножко приходите. Потом дальше не расходимся. Там же в ВЛ-52 в 19:00 начнется лекция Агата Кристи «Столпы уральского рока». Они же волки, они же вообще крутые. Сегодня еще что? В летнем театре парка Маяковского.
1: А большие или маленькие волки?
4: Волки-символы.
2: Пройдет сегодня мультимедийный шоу «Турецкие сериалы» в исполнении оркестра. Ой, там они, конечно, названия вот этих сериалов. Я вообще не смотрю турецкие сериалы. Я вообще не фанатею.
4: Я знаю пару названий. «Золотой век», по-моему.
2: Это «Клюквенный шербет». Такой десерты. «Правосудие», «Семья», «Далекий город».
4: Кучма на ходулях.
2: Чукур, «Черная любовь», «Королек», «Птичка», «Певчая». Ну, короче, вот такие вот все. А что еще сегодня? На УГМК-арене, но не на самой арене, а там есть отдельный еще зал. Впервые, пожалуй, вечер современной поэзии. Есть такая поэтесса, Рави пишет, и у нее такие, ну, прямо я знаю, что многие любят очень, сама тоже вот посмотрела. Хорошие действительно стихи. Если хотите сегодня сходить, вы еще успеваете.
4: Она будет читать сама их?
2: Да, конечно. Вот. И для тех, кто он таких, как я, там уже после 40, всем вообще интересно.
4: Тех, сегодня... кто от микрофона куда-то уходит.
2: Да, если, да, короче, если бы я не была с вами, я была бы сейчас там.
1: А если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом.
2: В Гринвиче, в хайлайте, там сегодня будет анти-эйдж лектории и паблик ток. Можно ли выглядеть моложе благодаря питанию, привычкам, правильно подобранной одежде.
4: И вампиризму.
2: И вот это можно проверить. И будут практические разборы. В 18:00 сбор гостей. В хайлайте, в Гринвиче. Приходите.
1: А сколько стоит?
2: Но не бесплатно. Это все абсолютно бесплатно. И говорю, что я с вами молодею.
4: Нанесите на лицо сыворотку правды.
2: Да. Потому что я так много смеюсь, что это заменяет мне...
1: Я хочу... Я хочу помочь нашим слушателям, которые... собираются туда идти, вот это.
2: Да, сходите.
1: Можно ли выглядеть моложе за счет питания, каких-то процедур и так далее? Можно. Обращайтесь. Все.
5: Продолжайте движение. Навигатор.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 22 минуты 6, а с вами вечерний навигатор, отправляющийся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Испанские футболисты, которые победили на чемпионате мира по футболу, ну, стали выполнять потихонечку те безумные обещания после победы. Ну, типа, если победим, то сделаем то-то,
2: а
1: да?
2: А где было пить
1: пошло. Первым свое слово сдержал защитник Марк Кукурелье. Он сделал татуировку с портретом главного тренера своего, который держит в руках чемпионский трофей. В общем, рисунок уже украшает
2: его тело. Где он сделал? Что он там держит? В каком месте?
1: Какой кубок?
2: Спереди, сзади.
3: А я подожди. Что-то на самом деле так сказала. Безумное обещание. Я такой,
1: дальше,
3: вау.
1: Дальше, потихонечку.
3: Ну, давай.
1: Полузащитник Гави перекрасил волосы в ярко-розовый цвет.
3: Вау.
1: Он обещал фанатам в случае победы. Ну, пока не все решились на кардинальные изменения. Педри, например, по-прежнему обещает стать блондином.
3: По-прежнему говорит, что с его именем лучше не краситься.
1: А этот Ямаль, которого мыл Месси-то, все, помните, все вспоминали. А он обещал отрастить бороду и усы, но пока что.
2: Пока не успел.
1: Пока что только усики.
3: Невероятный, конечно, уровень безумия этих обещаний.
2: Никто не обещал никому денег дать, что любопытно. То есть люди заранее как бы выбирали варианты, которые, в принципе, выполнимы.
3: У нас вон Дзюба обещнулся, видали, что вытворил?
2: До сих пор вся страна пересматривает.
1: Еще немножко о спорте. Первой женской команде по шахматам в Британии пришлось заменить одну из участниц На мужчину. Чтобы заблюсти правила о гендерном равенстве.
2: То есть в женской команде должен быть как минимум один мужчина, да?
1: Да, это же просто анекдот.
2: Этим мужчинам был.
1: Да, девчонки прорвались в высшую лигу. Это случилось впервые в истории для женского коллектива. Но, оказывается, там действуют правила, по которым в каждой команде должны быть, ну и те, и другие.
2: Кого взяли там?
1: Поэтому девчонки... Редактор

0: Ну, пришлось.
1: Но, ладно.
0: Кого-то менять.
1: Я скажу это и в эфире. Я сказал это за эфиром, я скажу это еще и в эфире. Послушайте, существуют разные мужские и женские лиги по всяким видам спорта, потому что у мужчин есть по умолчанию физическое преимущество. А еще есть интеллектуальная игра шахматы, где есть женская и мужская лига. Что вы хотите этим сказать? Можем ли мы сделать какие-то выводы?
0: Делать.
2: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907.
15: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
16: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
17: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона.
18: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
17: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
10: Жилой квартал Никольский.
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
14: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас у нас пробок на 6 баллов. Стоят на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Ситуация нерадостная на ИКАДе от 51-го километра до реки Решетка. На Ленина застряли от Луначарского до Хохрякова. По Донбасской и Бебеля не сказать, что едется от Никольского переулка до Таватуйской, и ваше терпение будет проверено на объездной от 8 марта до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
2: Акции до 31 августа 2026 года.
3: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз!
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
8: 0+.
9: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
10: Вход свободный. 0+.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды. Более 100 уникальных автопроектов. Мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». 0+.
13: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
14: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
13: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
14: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
15: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Тетради и ручки.
4: Отлично.
3: Альбомы, краски.
4: Отлично.
3: И рюкзак.
4: Зачетный.
3: В школе
4: первоклассно подготовились.
3: Спасибо Сима Ленду и Хатбер.
0: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
3: Огромный выбор и любимые бренды.
0: Приезжайте в гипермаркет Сима Ленд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто принял в свои приемники 104,4. В Екатеринбурге 17:48, а с вами навигатор.
1: Ребята, уже завтра, 7 августа, с 7 до 11, катапульта работает в официальном дилерском центре Lucky Motors Tank на Металлургов 65А. Конечно, можно заглянуть лично, а можно смотреть видеотрансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
2: В танках мы еще, кстати, не сидели.
0: Да, катапульта, если кто не знает, это утренний навигатор.
2: Да ладно. В общем, новость молнии тут. Трамп спас ребенка от падения со сцены.
0: Значит, он это рассказал, что он это сделал, кто-то видел? Потому что это разные вещи.
2: Это, может быть, ребенок спас, я не знаю.
3: Я спас ребенка, никто не спасал детей до меня, так как я, Байден, не спас ни одного ребенка.
2: Он пригласил на сцену семью с двумя детьми. И, ну, там, как это было событие, в общем, мать со слезами рассказывала о своей работе. Ее маленький сын направился к краю сцены. И Трамп прямо заметил и вовремя схватил малыша. Вот, и сказал потом еще, то, типа, юморнул, что не хочу, чтобы он стал Байден. И упал со сцены. Ну, типа, как бы.
1: Это все постанова. Ребенку заплатили.
2: Выглядело так, как будто они вместе, что стар, что мал, собираются броситься со сцены.
3: Хорошо, что ребенок не пострадал. Хорошо, что ребенок не пострадал. Иначе мы не могли бы депортировать всю семью.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11.45. Жители региона сообщили о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13.47. В 12.08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов – Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках НАС-проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятия фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра Екатеринбург-Экспо, где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в эту пятницу в столице Урала ждем облачную погоду без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 12-14, днем 18-20 градусов выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
10: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О,
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantics ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
16: Когда на Xlantics ET
17: действует субсидия 925 тысяч рублей.
18: Испытайте премиальный гибрид.
19: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
20: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
21: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом в Екатеринбурге. 7:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Очень тревожное исследование провели, и выяснилось, что в России каждый второй студент страдает от тревожности. А каждый третий от депрессии. От депрессии. А все остальные, да, смотрят на это. При этом у девушек тревога, конечно, встречается в полтора раза чаще.
3: А то, знаешь, мне кажется, перед сессией просто делали опрос. Надо было где-то вот в серединке.
4: Не знаю.
3: Там, где вообще пофиг на тему.
1: И что делать с этим будем? Бить? Я предлагаю.
4: Слушай, я не знаю, чего так тревожится-то.
1: Слушай, ну, да потом понятно, почему. Я понимаю, почему. Потому что на самом деле это вина наших вот более каких-то кого? Старших поколений, которые вот это, колбасных попок наелись своих в детстве, а потом я дам своему корзине все, что у меня не было. И они вот и выросли тревожные по поводу всякой фигни. Поэтому да, я думаю, что дело не в том, что стало жить как-то тревожнее, а в том, чтобы менее вывозящие просто каждое последующее поколение.
4: Что мне тоже тут предстоит ты одна студентка.
3: Смартфон отбери просто. И когда... все, и тревоги вместе с ним уйдут. Как и дочь из семьи.
1: Надо, вы знаете...
4: Она мечтает.
1: Это секрет в том, что просто, когда они уже студенты, все, эти пропали. На них больше не смотрим. Надо со следующими поколениями что-то делать.
4: Квартиру, говорит мне, сними.
3: Ну, если только на видео.
1: А смотри, прикольно.
3: 4К, вот. Смотри.
1: Вот душевая, нормально. А вообще, реально, мне кажется, чтобы такого не было, надо.
4: Я запомню эту шутку.
1: Надо.
4: И в следующий раз начнет стонать. Да. Я тебя сниму.
1: Я смотрю, что сделал. Я уже вырываю микрофон. Надо. Не, я считаю, что нужно давать детям скучать. Вот в чем прикол. Потому что сейчас слишком много способов не скучать.
4: У меня сейчас дети в усть-качке. Для пенсионный отдых.
3: Не усть в скучке.
1: Да. До тех пор, пока там есть интернет, ничего не работает. А так, раньше вот детей оставляют, естественно, ты сидишь, тебе делать нефиг, и тут оно появляется. Зариолово в муравейник. Пойду кидаться глиной в стену.
3: Ладно.
1: И все, потом никаких тревог. Ладно, да, поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая стоят от Барьерной до Укромного переулка. Не радует ситуация на Донбасской Бебере от Никольского переулка до Таватуйской, на Космонавтов, плотно от Артинской до Челюскинцев. И нужно терпеть на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка.
3: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них на наш автоответчик, его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радиопилота. А еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», «компания исчезла». Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
7: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Кто-то

0: Караоке «Тута круто». Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем «Тута круто». 0+.
1: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город детства,

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем любителям кинематографа! В Екатеринбурге 12 минут 7-го, а с вами навигатор, и сейчас нам Лина в «Афише» расскажет, что на большом экране можно посмотреть.
1: Да.
0: На большом, круглом, от дедушки ушел, а от бабушки ушел в экране.
1: А вот если, кстати, ну, конечно, это скандал с этим Колобком, это, не знаю, те фанаты Человека-паука, которые не дождались, обиделись, обвалили рейтинг фильму про Колобка, да, единицы.
0: Подождите, ну это типа,
2: знаешь, нет, как будто из одноклассников давай. Пришли вот эти колы поставим на фотку.
1: Слушай, давай сейчас не будем вот в эту лезть яму разрывать, кто там прав-то виноват, конечно, не надо.
2: Главное, что Харламову заплатили, все.
1: Ой, Харлам, естественно. Вот, ну давайте чуть-чуть просто, вот если вы не сходите на этот фильм, вы не увидите Колобка в детстве, каким он был, когда он
2: крошкой.
1: Только-только родился.
2: Хлебной крошечкой такой.
1: Милый, в хорошем. Вы не узнаете, что такое сапоги сомневаки. Я себе хочу такие, понимаешь, к зиме.
0: Хорошо, давай абстрагированно от скандала. Я скажу, почему на самом деле фильм вообще не супер, как мне показался.
1: Ну, ты уже посмотрел? Ты уже купил билет?
0: Нет, я поглядел, и это опять история просто, где они пытаются сказку сделать каким-то блокбастер-боевиком.
1: Ну, конечно.
0: Это Колобок, он не играет.
1: Подожди, но это же спин-офф богатырской франшизы.
0: Так,
1: там все, вот это вот. Ну, вдруг кто не знает, там Колобок вселился в пекаря. Понимаешь? О, вот
0: это. Закатился.
2: Как забрался?
1: И сначала они как бы, ну, не очень ладят, а потом...
2: А потом он начинает рататуй ему вот этим вот. Дергать за ниточки.
1: Короче, на самом деле, если бы вот такой скандал не раздули, не очень действительно с осадочком, можно было бы действительно и сходить, и порадоваться, и поржать. Кстати, возможно, прекрасный фильм, вот кто его знает.
0: Ну, пусть
1: надо
0: он там
1: узнать,
0: сражается.
1: Посмотреть.
0: Надо делать актуально. Колобок
1: эти
0: против безглютеновых лепешек там.
1: Сумасшедший
0: типа.
1: Просто со своими пауком этим.
0: Что? Я еще раз говорю, что ты впилась в паука? Что? Люди просто не пошли на фильм, на который изначально
1: Послушай,
0: не хотели.
1: Мне вот что до паука, что до Колобка. Вот смешарики. Вот я. Смешарики сквозь вселенную. Полнометражный фильм по смешарикам. Там и анимация.
2: И вот второй получается уже.
1: Ну, да. Это и игровое кино, то есть там как получается, что Крош и Ежик находят устройство, которое переносит их из мультиков в игру. В игру про будущее. И там они обычные дети, которые вместе со своими родителями летят на космическом корабле. Конечно, бред, но интересно.
0: Не, забавно, что мы об этом говорим сразу после того, как Лина сказала такая, да мне на этого паука вообще наплевать. Кстати, вот смешарики с четкой отсылкой паук через мультивселенную.
1: Ну, по сути, короче. Я не разбираюсь вообще-то в этом пауке. Значит, я первую часть посмотрела с Тоби Магуайром.
2: Ну и хватит.
1: Все.
0: Я в этом пауке не разбираюсь. Он вот что-то сидит на своей паутине за унитазом,
1: еще,
0: я его не трогаю.
1: Еще один фильм вам надо посмотреть.
0: Давай.
1: Корни, сага о вампирах. Там про 5 инфлюенсеров.
2: Они были в группе «Фабрика», потом распались.
1: Да, они отправляются на выходной, им показывают типа местный ретрит лесной. И уснули все.
2: А бумаги-то туалета никто не взял. И начинается.
1: Да,
0: и в этот день они узнали, что лопух бывает колючим. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами. А лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: конкурса.
1: Спонсор конкурса «Городской квест» МОО «ФАС-БГО». Автомобильная команда «Урал-Автошоу».
2: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
1: Добрый вечер всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 19 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас будет проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
3: На связи с нами Станислав, он владелец клининговой компании. Привет.
1: Привет.
4: Привет, привет.
5: Привет, привет.
3: Расскажи нам, вот можно ли действительно так отмыть квартиру, чтобы по ней в белых носках можно было ходить, и они оставались белыми?
4: Мистер Пропер.
3: Ну, это реально?
5: Можно.
3: Можно? И сколько это продержится?
5: Ну, смотря насколько чисто плотные хозяева квартиры, наверное.
3: Я не знаю, просто... Я не верю вот в то, что можно как-то очистить так, чтобы белые носки оставались.
4: Я всем мужу говорю, давай позовем кого-нибудь, пусть приберут.

0: Но все же идет из детства. Вот понимаешь, все в детстве мыли, всех родителей заставляли мыть комнату, коридор, там, кухню, ну, кто что делает.
1: Да, но...
2: Все из детства.
0: Да, и потом на свою клининговую компанию донать вам эти ваши...
1: Ну, я говорю просто, что это не то же самое, что в детстве, потому что тут ты случайно себе на руку эту фигню пролил и такой, кожа слезает, вау, вот это, конечно, да.
3: Скажи нам, Станислав, Екатеринбург твой родной город или ты не отсюда?
2: Свердловск даже мой родной город.
3: Что ж, посмотрим, хватит ли знаний о Свердловске про Екатеринбург на три вопроса ответить. Но, тем не менее, эти вопросы имеются, на каждый из них три варианта ответа тебе предоставим. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
0: Какую из этих улиц можно встретить на Эльмаше? Аккуратную, ароматную, аппаратную.
2: Аппаратная.
3: Идет от Шевской, да, железной дороги.
1: Да, ароматные они. Да, ароматные в основном вокруг сети у нас расположены. Двигаемся дальше, поговорим про центр города. Скажи, пожалуйста, какая из улиц идет параллельно Белинского? Карла Маркса, Луначарского или Энгельса? Параллельно Белинского.
2: Пойди, я тут район даже так все знаю. Но точно не Луначарского.
3: Угу. Ну ладно, тогда какие варианты? Белинского, параллельно Карла Маркса или Энгельса, если ты откидываешь Луначарского?
1: Станислав, ну ты же в клининге. Очисти разум, вспомни.
3: Ну, какой-то ответ.
2: Пусть Энгельса, я не знаю, я не помню, честно.
3: Честно верим, что ты не помнишь, потому что ответы дал неправильные. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ, продолжит игру.
1: Ну, человек хороший.
3: Чистый.
1: Да.
3: Алло.
1: Добрый вечер.
3: Как зовут тебя?
4: Дмитрий.
3: Дмитрий, стоит повторить вопрос или выбрал вариант?
4: Луначарского.
3: Действительно, не знаю, почему сразу так отсек вот Станислав правильный ответ.
1: Особенно больно было знать, куда мы едем со Станиславом, когда он такой, точно Луначарского, я такой, там уже не будет правильного ответа.
3: Дмитрий, третий вопрос для тебя, в нем мы поговорим о Чкаловском районе, именно про Симскую улицу, пролегающую между Селькоровской и Елизаветинским шоссе. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Симская улица получила такое название? Первый вариант ответа в честь знаменитой компьютерной игры Sims. Второй вариант в честь названия революционной газеты подпольной Симск. Либо в честь одноименного города Симск. Сим.
1: А можно симки казахстанские купить?
3: Итак, в честь игры, в честь подпольной революционной газеты или в честь города?
4: В честь города.
3: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Рыба, пиранья, блестящие знания. Действительно, Сим — это город Челябинской области, причем расположен на одноименной реке. Поздравляем, Дмитрий, тебя с победой.
1: А там рядом есть Слабим.
3: Да, и ляски, и масяски, да. Нижние и верхние. Дмитрий, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как ты сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
6: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокаду.

0: коду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Доктор, все в порядке?
12: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
11: Двойня?
13: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
14: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения, получения на acedifisvostok.ru.
15: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: звание. Доброго вечера всем, кто пытается находиться в движении вместе с радио «Пилот» в Екатеринбурге. Половина седьмого, а на 104 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробок у нас накапало на 6 баллов. Стоят на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей от Горького до Укромного переулка. Не радует ситуация на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Не едется по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. На Донбасской и Бебеля колеса не крутятся от Никольского переулка до Таватуйской. И нужно потерпеть на Московской от Хомякова до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: По поводу старых разговоров, вот ты говорил, у тебя машина там брякает на гребенке.
2: Ну, как старые вчерашние разговоры.
3: Ну, вчерашние, позавчерашние.
2: Да.
3: Вот. Я хочу тебе посоветовать порыть в той стороне. У меня просто такая же проблема. Ну, почему-то только зимой. Ага. Летом такой нету проблемы. Есть пыльники на стойках у нас, на амортизаторах китайских. Вот они дубеют и начинают стучать, как вот линька полетела.
2: Ну, тут, понимаешь, как бы есть нюанс один. Разговоры-то старые, а машины-то новые. Машине полугода нет
3: вот,
2: еще.
3: Да. Вот они прямо с нуля идут.
2: Дубовые?
3: Это проблема была у всех китайцев, по крайней мере, в сообществе эмигрантов. Угу. Это обсуждалось при покупке прямо. Летом я покупал, у меня было все нормально. Ну, то есть осенью. Зима только наступила, месяц прошел. Все, начала брякать. И вот это вот два года методом тыка сделали вывод, что вот это стучат эти вот, дубеют стаканы, ну вот эти пыльники.
2: Но у меня, видишь, у меня конкретно прям вот эта ерунда начинается только на щебенке на какой-нибудь полевой дороге.
3: На гребенке вот это все.
2: Притом даже вот по площади я спокойно еду, у меня вообще никаких лишних посторонних звуков нет. Как только выезжаешь на гравийку, все начинается тут же.
3: Да, вот она, вот эта вот штучка, самая подъемская. Ее очень долго искали, где там все перерыли. И пружинки, и обшивку, и в общем все. В итоге можно проверить, я не знаю, я вот буду менять уже, наверное, пыльники-то к зиме ближе. Попробуй так, колесо вынеси колесо свободно. Вверху закрепи хомутом пыльник, чтобы он не болтался. И попробуй поездить. Если он не брякает, значит...
2: Ну, там, честно говоря, звук идет конкретно от такое ощущение, что вот, знаешь, как линки просто поддалбливают. Скорее, да там и они сами по себе слабенькие. Ну, то есть, как бы сама по себе конструкция у меня вопросы вызывает. Я же тоже поднимал машину, смотрел. И я с друзьями-то общаюсь, слава богу, среди моих знакомых только с десяток дороговодов. И я как бы постоянно слышу от них одно и то же. Притом, как бы задаю вопрос, а как-то решить можно там, я не знаю, более усиленные резинки поставить, еще что-то. Мне говорят, ну, как бы так, 2 на 1.5, типа. Но твой совет принял, спасибо тебе большое.
3: То есть просто попробуй порыть в эту сторону. Оно незаметно, оно кажется, ну, резинка, она тут не должна. Mm-hmm. А вот она оказывается как. Там
2: понятно.
3: Пыльники. У меня еще был старый китаец, сейчас доскажу. В 11-м году я покупал Хайму. Mm-hmm. Тройка такая была, если помнишь.
2: Ну, конечно. Хайнаньский завод Мазды, ну.
3: Да, вот. У ней тоже вот пыльники я менял. Пыльники были, но они на самом деле не дубовые, они пластиковые или что. Вот это вот я не могу понять. На той машине были. На это я еще как бы еще не снимал. Не могу сказать. То есть вот этим только собираюсь заняться.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Ну, что вы можете подсказать по машине, что у нас Мерседес GLK.
2: Мерседес GLK 2-литровый мотор?
4: Трехлитровый.
2: А, трехлитровый. Ну, как бы едет. Едет прикольно, когда едет. Просто, видишь, к этому времени сейчас надо понять, ты откуда машину смотришь. Ну, то есть она в стране уже отъездила, то есть ты ее смотришь здесь.
4: Что очень... Это, конечно, машинка 10-го года, там, допустим.
2: Ага, 10-го года. Ну, ты знаешь, вот меня этот стандартный холодильник, у него там один, по сути, конкурент-то был, только X3. Вот. И вот с такими моторами, трешками, они дикой популярностью пользовались. Почему? Потому что хорошо сбитая платформа, он и управлялся нормально, несмотря вот на свою высокую достаточно крышу. На дизеле он реально достаточно долго эксплуатировался и практически без проблем. Но, скажу так, Вот некоторые вещи, садясь в салон, да, ты как бы понимаешь, насколько этот автомобиль уже остался в прошлом. Объясню, почему. Потому что вот эти вот мониторчики, которые под магнитолу ламповую сделаны, там еще какие-то вещи, воздуховоды, еще, ну, много-много нюансов, которые начинают тебя потихонечку просаживать в плане того, что вот у всех как бы современно, а тут даже никакого решения особо не будет. То есть как бы вот ты получил это все такое, знаешь, и нестандартный классический немецкий кабинет, как в C-классе, например, а что-то такое с намеком типа на футуристичность, материалы там, ну, такого, знаешь, ну, не совсем высокого качества, я мягко говорю. Значит, и при этом вот это все маленькое такое, как бы, уже не суперсовременное, на кнопках такое стандартное европейское среднего класса, но, опять же, повторюсь, есть фанаты и поклонники. Хорошо, я поддерживаю. Мне этот автомобиль нравится больше, чем решение у BMW, сразу говорю.
4: Хорошо, спасибо большое.
2: Не за что. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: Вечернее шоу. На радио Пилот.
6: Навигатор.
7: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
8: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, который может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
7: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
17: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
18: Атмосфера просто космос.
19: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
18: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
19: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
20: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
22: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Помогите! Кону!
0: Держись!
6: Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
23: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
24: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Тетради и ручки.
26: Отлично.
25: Альбомы, краски.
26: Отлично.
25: И рюкзак.
26: Зачетный.
25: В школе
26: первоклассно подготовились.
25: Спасибо Сималенду и Хатбер.
27: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
25: Огромный выбор и любимые бренды.
27: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.

0: 7 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото юноши есть на городских порталах. Он худощавый, рост 180 сантиметров, волосы длинные, светло-русые. По информации полиции, Дмитрий может находиться в Саратове. Его телефон периодически включается. Об этом рассказала мама и отметила, что друзей у сына нет, он не мог просто уехать в никуда, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область попала на 6 место в топе-10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в Департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 7 августа в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214 90 14.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто проводит его в уютной компании «Радиопилот» в столице Урала. 8:04, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Давайте праздновать, ребята.
0: Давай,
2: сегодня доставай. Международный день подкаблучника. Счастливые же мужчины.
3: Подкаблучники всех стран, объединяйтесь.
2: Да. Сегодня еще один подкаблучник у нас появился. Ну, это муж Нади Стрельниковой. Нет, на самом деле, все счастливые мужчины так все называют. Ну, подкаблучник, да, хорошо.
0: Да, это про то,
2: что же не будет хорошо, то
0: и нет. У нас, типа, нету какого-то благородного выхода. Ты либо он абьюзер и тиран, либо... под каблук.
2: Это прекрасный человек. У меня тоже муж под каблук.
0: Да, я тоже такой, типа, ну, не то чтобы прям обидно.

0: Всегда приятно, когда есть личные слуги.
1: Всемирный день горчицы сегодня. Вот ты как шеф-повар.
2: Везде.
1: Везде, да, добавлять?
2: Например, я как шеф-повар. Ну, не то, что шеф, но повар. Я могу посоветовать, если какое-нибудь мясо, какое бы то ни было, вы запекаете, смажьте горчицей, она размягчает жестко.
1: Ты бы добавил в корзиночку Дашкина.
2: Так там есть. Там вот, мясо просто перед запеканием мариновалось в горчице.
1: А я думала, что там было такое горькое?
2: Я никогда больше сюда ничего не принесу.
0: Корзинки с камнями в следующий раз достанутся.
1: Народный календарь. Открываем, смотрим. Там Борис и Глеб бессонники. Что-то не спят.
2: Наверное, Глеб, когда готовил эту фигню, тоже не спал.
1: На Глеба и Бориса за хлеб не берися. Возможно, это как раз вот к выходу Колобка. Но это же тоже хлебобулочные изделия.
2: Лина, мне на этого Колобка, мне на этого паука вообще наплевать.
0: Лина, через 5 минут. Кстати, по поводу Колобка.
1: А, кстати, у нас лунный календарь сегодня прекрасен. У нас Венера в Весах. Луна в Тельце, вообще просто
0: сказка,
1: дело в шляпе. Сегодня нужно баловать себя, так как будто вы себя на свидание позвали, себя ласково погладили,
2: если это как
1: красивое
2: я
1: место себя привели.
2: Я себя позвал на свидание, это значит, я вечером пойду, полтора часа буду давать себе шанс, а потом разочаруюсь. Вот вот сходить на свидание.
1: Даже сегодня, я говорю, что это себе красивое, мягонькое на резиночке надеть, как ты сделал сегодня серенького цвет-то.
2: Мягонькая,
1: не могу, не
2: на резиночке, говоришь?
1: Да.
2: Есть у меня одна такая
1: вот,
2: одежка.
1: Прекрасное время для того, чтобы ходить на свидание. Какие-то творческие проекты начинать. Покупай себе что-нибудь симпатичное. Вот, кстати, ретроградный Меркурий, кого я читаю периодически для того, чтобы вам рассказывать, родить
2: сегодня... Вы тебя об этом никогда не просили.
1: Всегда просите. Тайне. Родить сегодня можно великого человека.
2: Я попытаюсь.
1: Да?
2: Пацаны, пробуем! Главное не сдаваться!
0: Просто ты, если говоришь обычно родить, то там еще, как говорится, кого зачать можно.
1: А вот зачатие сегодня не рекомендуется.
2: Поэтому напоминаем, мягкое на резинке надевайте, чтобы сегодня зачатия не было. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит ЕКАТ от 20 до 13 километра. На Космонавтов затор от ЕКАТа до Бакинских комиссаров. Пробка на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. По Космонавтов не едется от Индустрии до Бакинских комиссаров. И на Вильгельма Генина нужно терпеть от Академика Сахарова до Краснолесья.
0: Ребят, помогайте другим автомобилистам, сообщая о пробках и путях объезда. Наш автоответчик, его номер 373-1010, самый активный по итогам недели, получит подарок от радиопилота, а еще один приз скоро отдадим в нашем музыкальном конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
9: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки.

0: выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
4: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 минут 8. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: На связи с нами Марина. Она работает в IT-компании, участвует в разработке чего-то там. Привет!
0: Привет!
2: Всем привет!
0: Что там, что-то там?
1: Что вы разрабатываете?
3: Это нейросети, новые какие-то яички? Что делаете?
2: Нет, у нас программа для бухгалтеров.
0: Яишки, у тебя утром в сковородке шкварчат, понятно?
1: Вы что там, 1С-ку мучаете или что-то другое?
2: Я ничего не поняла.
1: 1С-ку мучаете или какая-то другая программа у вас?
3: Кого мучаете?
2: Это альтернативная программа, не 1С.
1: Не один из. Что-то альтернативное
3: что-то
1: свое.
3: Личное.
0: Так сейчас, знаете, времена такие. У меня есть знакомые, которые вообще настолько им надоели все эти перебои со связью. Они чисто, чтобы в игру играть, созваниваться, на четверых написали свой голосовой чат-мессенджер. Это вообще что-то.
1: Скажи нам, Филипп Киркоров, Марин, как ты к нему относишься?
2: Ну, у него есть песня «Я люблю тебя, Марина».
0: И только за это все грехи прощаются.
1: Поэтому, типа. Да,
3: слушай,
1: можно...
3: так это в каком году было? Ты...
1: Но он сказал, что любит.
3: Это же было еще в конце 80-х.
1: Возможно, и эта песня про тебя. Она называется «Молодой ангел». Небольшой фрагментик.
0: Надеемся, что он не про себя, потому что, ну, для кого это цирк?
1: Небольшой фрагментик прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готовы расчмокивать?
2: Да, давайте.
1: Ну, полетели.

0: Ну, стоит ли повторять задание текстом, или так понятно, что человек малоимущий?
1: Как будто бы он никуда не успел.
0: Так и есть!
2: Не торопился. Не успел.
0: Филипп в этой песне.
3: Мне вот странно, если честно, что я понимаю, что этого будет много в музыкальном искусстве, но когда он продолжает все вот про какую-то подростковую прям любовь петь, я думаю, конь, тебе 60 лет почти, куда ты, что ты устраиваешь?
0: Цвет настроения синий. Поздравляем тебя с победой, Марин. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О!

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-40.

0: отдельные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГНК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 27 августа «Катапульта» в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А. Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

свой путь по столице Урала вместе с пилотом. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, не сильно все страшно, 4 балла на наших дорогах. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и Проезжая подстаивают от Барьерной до Норильской. На Космонавтов движение затруднено от Полевой до Бакинских комиссаров. Небольшой затор на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Не пробка, но пробочка. На Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров и придется потерпеть на Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Volkswagen решила замахнуться на электровелосипеды. В сотрудничестве с производителем премиальных электробайков было представлено две лицензированные модели. Volkswagen Sport e-Bike и Volkswagen Crossover e-Bike. Оба велосипеда оснащены камерой заднего вида с выводом изображения на руль и радаром, который отслеживает транспорт позади и предупреждает о появлении машин в слепых зонах. В моделях используются моторы мощностью 250 Вт, которые позволяют развивать скорость до 25 км в час. Максимальный запас хода 162 км, такой, по крайней мере, заявлен. Аккумулятор расположен в нижней трубе рамы, светодиодная полоса есть на верхней трубе, она загорается красным при торможении и желтым при повороте. Вместе с велосипедом предлагаются также умные шлемы-очки, если хватает денег. Первый подключается по Bluetooth и синхронизирует подсветку с велосипедом, а очки выводят навигацию, предупреждение о слепых зонах и информацию о поездке прямо перед глазами человека. Поставки великов начнутся в четвертом квартале этого года после прохождения европейской сертификации. О сумме ничего не говорится, но ясно, что она будет заоблачной.
0: Вот они что-то вечно изобретают, а потом ты же никогда нигде никого на этом не видишь. А если видишь, думаешь, какой стрёмный тип, какая у него странная фигня, на которой он едет, и выглядит он абсолютно нелепо.
1: А он тебя уже задней камеры-то снял и себе в книжечку записал. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
2: Имейте уважение, продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но
3: 7,
5: окей.
3: Да, ну, с натяжкой.
5: Так,
3: ну,
5: так,
3: с
5: так.
3: Пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятин.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Просто
3: чего?
4: Мне кажется, вот время вот настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии. Это потом
4: но понятно,
3: без...
4: что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения на acedifizvostok.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте «Доминанта-кб.ру».
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
5: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. Оказывается, до 19 века обувь не разделялась на правую и левую. Оба башмака были одинаковыми. Никаких идеологий в вопросе о том, когда впервые появилась правильная обувь. Источники расходятся. Одни указывают 1817 год, когда некий сапожник из Филадельфии по имени Уильям Янг усовершенствовал процесс изготовления обуви, получив зеркально отраженную пару, а другие источники также отмечают вклад древнегреческих куртизанок в этот вопрос. По их заказу сапожники подбивали гвоздями обувь так, чтобы она оставляла следы с надписью «Следуй за мной». Налево, видимо.
0: Скорее всего, да, всегда за ворота бы. А нет, не было тогда, тебе говорят, лево-право. Люди ходили только, ну, вот сюда. А все, вот у меня есть это постоянно, которое я вкидываю, шутка. А когда такие истории слышишь, я думаю, может, это и не шутка, что есть человек, который изобрел попить, но это Валентин Эммануилович попить, когда много жидкого разом попытался поесть, тогда и изобрел. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
1: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрпризы из нашей секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты сегодня к вечеру. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечено в сообщении. Аэропорт возобновил обслуживание спустя 11 часов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7 утра по местному времени. В аэропортах городов-курортов массовые задержки рейсов. В них задерживаются также вылеты и из других городов. Гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах. Это и спасло ему жизнь. В момент взрыва в машине находился водитель, он погиб. По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Урал-дронзавод производит беспилотники «Упырь», которые используются в зоне специальной военной операции, сообщают сегодня «Вести». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода. Года, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24 этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный, другого такого пентхауса в городе нет, потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Певица Клава Кока, родом из Екатеринбурга, и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Супер, ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа, было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе, в ретро-стиле, для гостей утвердили белый летний дресс-код. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни и группа Пицца. Пишет газета «Ру» и отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля этого года Клава Кока подтвердила сообщение о романе. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в эту пятницу в столице Урала ждем облачную погоду без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 12-14, днем 18-20 градусов выше нуля.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
11: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: только не китаец.
1: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
2: Производство в России.
1: Более 5000 довольных владельцев.
3: 469 лошадей.
1: Пневмоподвеска.
2: Разгон до сотни за 4,8.
1: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
2: Когда на Xlantix ET
1: действует субсидия 925 тысяч рублей.
2: Испытайте премиальный гибрид.
1: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для

0: Отдельные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГНК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
1: Фитнес-час на радио.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Доктор, все в порядке?
3: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
2: Двойня?
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acdefizvostok.ru.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
5: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний

0: Реклама.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сува.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. 104 FM.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсива.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжоро.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Пилот, пилот. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.